Блестящая работа, ребята, из Bon Jovi на Retro FM. Действительно блестящая. Блестит, переливается благодаря бриллиантовому статусу. По количеству продаж хит этот перевалил за 10 миллионов. Это и есть бриллиантовый статус. Это успех, конечно. 3 часа 17, даже практически 18 минут в столице. Скоро услышим Бонни, Леонида Агутина и Юрий Пиксани впереди.

вдохновляет, улыбает мотивационные посты, когда, в пример, ставит, допустим, физическую форму пожилого человека. Например, вы только посмотрите, ему 75, а он ого-го, какой подтянутый, раскачанный. Обязательно найдется тот, кто скажет: мне еще до этого возраста далеко, спешить некуда, еще успею. И такое возможно и в музыкальном плане. Например, эта отзвучавшая история с Кэтмен Джона прославила его только в 52 года. В столице 3 часа 43 минуты. Это Ретро FM, это Джо Дассен и Владимир Кузьмин на ближайшее.

Успеем с вами досчитать до трех. До one, two, three. Ладно, считать нужно подольше или считать помедленнее, с передышками. Между делом еще и кофе, сварив, налив. И здесь, на Retro FM, ровно в 4, через 4 минуты, согласно расписанию, появится наш бодрый утренний экспресс, на котором мы все вместе отправимся в доброе, бодрое утро. Готовьтесь.

0: 4 часа, точное столичное. Всем доброго утра и добро пожаловать в «Утренний экспресс».
1: «Утренний экспресс» на «Ретро-ФМ».
2: С ним везет целый день.

0: Как вариант, зачем куда-то идти, если можно поехать? Как бы да, но не всегда, не во всех случаях поддерживаю это выражение про то, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Все-таки пешие прогулки — это не что-то бесполезное. Всем большие приветы, доброго, бодрого утра. Меня зовут Дмитрий Майоров. На пользу нашему с вами настроению и настрою явно будут ближайшие 3 часа утреннего экспресс на Ретро FM. Будут на пользу 3 часа наших этаких нескучных, нетомных утренних покатушек. Все как всегда. Музыка, ваша позитивная история, сообщения, интересные события, факты и актуальные астрологические прогнозы. Все будет.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Звездам не терпится поделиться своими сулениями на сегодня, а сегодня у нас 4 июня, четверг. По общим прогнозам, утро будет неторопливым и немного инертным. Это не лучшее время для новых начинаний и важных решений. Овны, сегодня лучше всего подвести промежуточные итоги работы. Тельцы, день может открыть интересные возможности, но прежде чем включиться, оценить свои ресурсы. Близнецы, не пытайтесь сразу снять внутреннее напряжение. Признайте его и дайте себе время успокоиться. Раки, отношения с близкими будут прохладнее, чем обычно, и сегодня это нормально. Львы, утро – хороший момент для завершения текущих задач. Девы, проявляйте эмоции, но не давайте какой-то идее полностью захватить вас. Весы, день может начаться с выяснения отношений, но вечер предложит иной взгляд на ситуацию. Скорпионы, утром деловые разговоры лучше свести к минимуму. Стрельцы, внутренний ресурс сегодня будет несколько снижен, поэтому не требуйте от себя максимума. Козероги, понимание своей профессиональной роли обеспечит надежную точку опоры в неторопливом начале дня. Водолеи, вечером появится шанс проявить инициативу в подходящем формате. И рыбы, совещания навряд ли будут продуктивными, лучше посвятить время подведению итогов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

Момент, когда мы навсегда попрощаемся с отсутствием дополнительного налога на технику, судя по актуальным новостям, оттянули до декабря. Техносбор начнут взимать вроде как с 1 декабря. Такие одновременно и позитивные, и непозитивные новости. В столице 4 часа 16 минут. Скоро на Ретро-ФМ отметится Рики Мартин и Джо Кокер.

0: Вместо того, чтобы шагать куда-то, давайте все же уже остановимся ненадолго. Остановимся у ежедневника на Ретро-ФМ. Посмотрим на все значимые и знаковые события сегодняшнего дня. Посмотрим, кого и с чем можно поздравить сегодня. И, соответственно, поздравим. Столица 4 часа 30 минут.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Четверг, 4 июня 2026 года на календаре. День рождения сегодня отмечает американская актриса кино и телевидения, продюсер, фотомодель Анджелина Джоли. Она первая актриса в истории кино, которая 3 года подряд получала награду «Золотой глобус». Также в ее копилке премия «Оскар», «Сатурн» и 2 премии гильдии киноактеров США. Джоли прославилась своими ролями в фильмах «Лара Крофт», «Расхитительница гробниц», «Малефисента», «Мистер и миссис Смит», «Особо опасен», «Турист», «Угнать за 60 секунд» и многих-многих других фильмов. Поздравляем ее с днем рождения. В этот день, в 1962 году, на экраны вышел первый номер сатирического киножурнала «Фитиль». Главным редактором стал известнейший детский поэт и писатель-сатирик Сергей Михалков. Ему удалось превратить серьезные проблемы в веселые и смешные. В результате кинозрители быстро полюбили «Фитиль», который стал исключительно популярным киножурналом. Каждый его выпуск состоял из нескольких самостоятельных сюжетов – документальных, игровых и также мультипликационных. 4 июня в 1965 году в Москве у Красных Ворот был открыт памятник поэту Михаилу Лермонтову, работы скульптора Исаака Давидовича Бродского. Этот памятник — тот самый мужик в пиджаке, о котором идет речь в известном фильме «Джентльмены удачи». Ежегодно 4 июня весь мир отмечает День борьбы с кариесом. Этот праздник был придуман стоматологами. Его целью является пропаганда здорового образа жизни и своевременного лечения зубов. Врачи всего мира признают важность этого дня и стараются как можно больше людей просветить вопросы гигиены полости рта и профилактики кариеса. Лучший раз, конечно, лишний раз почистить зубы, чем нет. Всем доброго утра. Следующий выпуск ежедневника ловите через час на Ретро-ФМ.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Иногда возникает ощущение, вопрос из разряда «Блин, откуда это? Откуда столько? Это не мое, это мне подкинули». Прямо сейчас Крис Норман и Сьюзи Кватро на Retro FM, который продолжает принимать поздравления с днем рождения. Вчера, 3 июня, был ее день. Благодаря этой совместке в 79-м году Сьюзи приобрела мировую популярность. В столице 4 часа 42 минуты. Скоро услышим другое коллективное творчество. На подходе «Веселые ребята» и «Блюз Систем».
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-30-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: знаем, большие перемены, наверное, требуется большой решительности. Когда-то давно, но все еще правда. Она, Сиси Кейдж, решилась на такой ответственный шаг, на подобный сюжет, поворот в своей музыкальной карьере. Решилась поменять одного продюсера на другого. Но когда этот продюсер, от которого ты хочешь уйти, Дитер Болин, тут уж нужно 100 раз подумать, как говорится. Столица 4 часа 55 минут. И долго не думая, движемся вперед. И с песней в доброе, бодрое утро на Утреннем экспрессе.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Всем доброго утра. 5.00 в столице. Второй час утреннего экспресса на сегодня пошел.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.
3: Где-то на белом.

0: Майклом всегда приятно услышаться. Пока наш кинопрокат позволяет увидеться, тоже весьма-весьма приятно. Кто хотел на его байопик, делитесь, что ли, впечатлениями, что-то как. Ну или просто готовьтесь делиться своими позитивными историями, успехами, достижениями. Скоро в эфире Ретро-ФМ со всеми слушателями. Порадуемся за вас. Будем на одной позитивной волне. Также в этом часе гарантированно будет очередной выпуск ежедневника с самыми интересными событиями. В очередной раз дадим высказаться звездам. С этого сейчас и начнем. Всем большой привет. Меня зовут Дмитрий Майер.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 4 июня, четверг. По общим прогнозам, утро будет неторопливым и немного инертным. Это не лучшее время для новых начинаний и важных решений. Овны, сегодня лучше всего подвести промежуточные итоги работы. Тельцы, день может открыть интересные возможности, но прежде чем включиться, оцените свои ресурсы. Близнецы, не пытайтесь сразу снять внутреннее напряжение. Признайте его и дайте себе время успокоиться. Раки, отношения с близкими будут прохладнее, чем обычно, и сегодня это нормально. Львы, утро – хороший момент для завершения текущих задач. Девы, проявите эмоции, но не давайте какой-то идее полностью захватить вас. Весы, день может начаться с выяснения отношений, но вечер предложит иной взгляд на ситуацию. Скорпионы, утром деловые разговоры лучше свести к минимуму. Стрельцы, внутренний ресурс сегодня будет несколько снижен, поэтому не требуйте от себя максимума. Козероги, понимание своей профессиональной роли обеспечит надежную точку опоры в неторопливом начале дня. Водолеи, вечером появится шанс проявить инициативу в подходящем формате. И рыбы, совещания навряд ли будут продуктивными. Лучше посвятить время подведению итогов. Такие астропрогнозы и советы.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: И далеко не новость, что каждое буднее утро мы искренне радуемся вашим личным успехам, реализованным планам, достижениям на Ретро-ФМ. Не держите все то, что хорошее с вами произошло, случилось недавно, за последнее время, а держите курс в наш официальный канал Ретро-ФМ в Максе и все рассказывайте. С минут на минуту там появится специальный позитивный пост. В комментах к нему и оставляйте свои позитивные сообщения. Все увижу, все озвучу. Также, помимо этого, можно писать на смс-портал 5533. В начале текста необходимо поставить слово «Ретро-ФМ», в конце «подписаться». Такие способы быть увиденными, услышанными. За самое позитивное сообщение там уже будет презент, будет наш фирменный тостер. Удачи, пишите.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На «Ретро-ФМ».

0: сколько лет, сколько зим, Пупо не изменяет своим вкусовым предпочтениям. Шоколадное мороженое, оно же джелато-чоколада, всегда и постоянно в любимках. Нам же специалисты советуют больше налегать на классический сливочный пломбир или фруктовый сорбет с натуральными загустителями. Эти два вида мороженого более сбалансированы. С их слов. Ну и слово за слово, вот уже очередной выпуск ежедневника на Ретро FM в столице 5 часов 30 минут.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: 4 июня 2026 года. Четверг сегодня. В этот день, в 1930 году, родился Виктор Тихонов, легенда советского хоккея. Блестящий игрок и выдающийся тренер ЦСКА и сборной СССР. С его именем связан золотой век отечественного хоккея. Под его руководством сборная страны 8 раз становилась чемпионом мира и 3 побеждала на Олимпийских играх. А команда ЦСКА, которую он возглавлял, только Кубок Европейских чемпионов выигрывала 14 раз. День рождения сегодня празднуют американская актриса, фотомодель, обладательница «Оскара» и 3 золотых глобусов Анджелина Джоли, российский биатлонист, заслуженный мастер спорта Евгений Устюгов, российский гандболист, вратарь, олимпийский чемпион Игорь Лавров. 4 июня в 1922 году вышел первый номер еженедельного иллюстрированного журнала «Крокодил». Изначально он был приложением газете «Рабочий». «Крокодил» долгие годы оставался главным юмористическим журналом страны. В нем печатались поэт Владимир Маяковский, писатели Валентин Катаев, Илья Ильев, Евгений Петров и многие другие сатирики. По народному календарю наши предки в этот день не занимались огородом, иначе будет плохой урожай. Но следили за приметами. Если птицы весело щебечут, значит погода будет хорошая, обойдется без дождей. Об этом же говорили громко квакающие лягушки. Сильная утренняя роса обещала хороший урожай хлеба и изобилие диких ягод. Туман опустился, год будет грибным. А если в этот день замечали много пауков, то считалось, что будет отменный урожай огурцов. Именины сегодня отмечают Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Федор и Яков. Поздравляем! Ежедневник будет и в следующем часе на Ретро FM. Не пропустить.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

0: Позитив на Ретро FM. За хорошими новостями к нам.
1: Кто с чем занимался и занимается в этот четверг, 4 числа, мы с вами вовсю позитивим. Евгений из Биробиджана пишет: «Здравствуйте, Ретро FM. У нас сегодня самый по-настоящему позитивный день. Его любимой жены Верочки день рождения. Желает ей счастья, здоровья и позитива по жизни». Евгений, конечно, помогайте ей во всем достижении этого Веры с днем рождения. Так, Галина сообщает: «Утро началось, и, как всегда, вы рядом. Из динамиков льется музыка нашего любимого радио. Эти звуки уже стали частью утреннего ритуала. Они прогоняют сон, дарят настроение и напоминают, что день будет хорошим. Спасибо, что вы есть. Без вас утро было бы не таким светлым». Галина, спасибо и вам, что вы с нами. Так, Людмила желает доброго утречка. Говорит, в отпуске, находится в Питере. У нее день рождения. Сегодня поедет на экскурсию в Петергоф. Очень хочет посетить эти красивейшие места нашей необъятной России. Желает всем слушателям позитива, радости, хорошего настроения, хорошей погоды. Пусть все будет хорошо. Людмила, и вам всего хорошего, хорошего времяпрепровождения. С днем рождения! Делитесь вы своими позитивами, успехами, достижениями, эмоциями, только позитивными, со всеми нами на Ретро FM. Делитесь, для этого пишите в канале Ретро FM в Максе. Для этого там есть специальный позитивный пост. Думаю, все увидите.
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На Ретро FM!

0: Я того же мнения, как Рикардо Фолли, уверен, мы на правильном пути. Главное, в дороге не теряться, не терять зону слышимости. Ретро-ФМ, утренний экспресс продолжается. Продолжаем направляться, ну или углубляться в доброе, бодрое утро. В столице 5 часов 55 минут.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6.00, точное столичное. Всем доброго утра и добро пожаловать в финальный час утреннего экспресса на сегодня.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: Этого не стоило бы ждать в этом часе утреннего экспресса на Ретро-ФМ. Точно не расскажу. Да нет, явно что-то лишнее. Наоборот, конечно, просвещу о наших планах на ближайшее будущее. Планы, как и до, так и после, пропитаны вашим позитивным настроением, сообщениями. Наш канал в Максе поможет вам быть услышанными, делиться своими позитивными успехами там. Зовут меня Дмитрий Майоров. Всем большие приветы. Салют и здрасте. Скоро все озвучу и обещаю поделиться с вами в ответ немалым количеством интересных событий, фактов и астрологических прогнозов.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 4 июня, четверг. По общим прогнозам, утро будет неторопливым и немного инертным. Это не лучшее время для новых начинаний и важных решений. Овны, сегодня лучше всего подвести промежуточные итоги работы. Тельцы, день поможет открыть интересные возможности, но прежде чем включиться, оцените свои ресурсы. Близнецы, не пытайтесь сразу снять внутреннее напряжение. Признайте его и дайте себе время успокоиться. Раки, отношения с близкими будут прохладнее, чем обычно, и сегодня это нормально. Львы, утро – хороший момент для завершения текущих задач. Девы, проявляйте эмоции, но не давайте какой-то идее полностью захватить вас. Весы, день может начаться с выяснения отношений, но вечер предложит иной взгляд на ситуацию. Скорпионы, утром деловые разговоры лучше свести к минимуму. Стрельцы, внутренний ресурс сегодня будет несколько снижен, поэтому не требуйте от себя максимума. Козероги, понимание своей профессиональной роли обеспечит надежную точку опоры в неторопливом начале дня. Водолеи, вечером появится шанс проявить инициативу в подходящем формате. И рыбы, совещания навряд ли будут продуктивными, лучше посвятить время подведению итогов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Радости и позитива. У нас полные карманы. Не так говорится, но не суть. Так, из Севастополя Ксюша желает всем доброго утречка. У нее сегодня с самого утра один позитив. У нее созрела первая своя красная смородина. Такая радость, так приятно, когда вырастешь своими руками. Всем желает в очередной раз доброго утра и в целом позитивного дня. Анна из Кемерово пишет: всем привет, всем доброго утра, много-много-много позитива, радости, счастья и самого наилучшего мирного неба над нашими с вами головами. Пусть у всех будет все всегда хорошо. Надежда из Иркутской области: доброе утро, любимое радио, у меня очень позитивное утро, а все дело в том, что 26.06 выходит замуж, чему очень рада, желает всем только позитивных эмоций. Светлана так пишет: доброе утро, страна. Сегодня купила билеты. Южно-Сахалинск, Владивосток. Летит на день рождения к любимой тетушке Танечке. Ей 80 плюс лет. 10 лет не виделись. Сделает себе подарок и есть сюрприз. Всем счастья, здоровья и позитива. Ксения пишет: доброе утро, любимое радио. Сегодня такой прекрасный солнечный день. Все потому, что у ее любимого мужа Александра день рождения. Желает крепкого здоровья, успехов, благополучия, всего самого доброго. Желает, признается, что совсем не странно, мы тебя очень любим, ценим. Александр, конечно, с днем рождения. Так, от Оксаны из города Соликамск тоже есть сообщение. Доброе утро, страна. Я с утра уже на кухне стряпаю такую диковинку. Удмуртские пирожки называется. О, все потому, что к ней сегодня приезжает подруга детства. Вот будет ее почивать с пирогами. И всем желает сохранять отношения детства. Ведь так много чего есть вспомнить. Всем позитивного и плодотворного дня. Ну что, скоро будем определять самое позитивное сообщение на сегодня. И по традиции презентуем автору тостер. Спешите вы позитивно проявить себя, скажу и так. Со своими позитивными сообщениями и историями заглядывайте в наш канал в Макси Ретро FM.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро FM.
2: Реклама. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: у дубов колдунов. Как слышно, свои планы. Нам же пора в очередной раз заглянуть в ежедневник на Ретро-ФМ. Пора посмотреть и перепроверить, точно ли ничего не пропустили и не упустили интересного. В столице 6 часов 30 минут.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: На календаре четверг, 4 июня 2026 года. День рождения сегодня отмечает, празднует американская актриса кино и телевидения, кинорежиссер, фотомодель Анджелина Джоли. Она первая актриса в истории кино, которая 3 года подряд получала награду «Золотой глобус». Также в ее копилке премия «Оскар», «Сатурн» и 2 премии гильдии киноактеров США. Джоли, по версии разных СМИ, входит в различные списки красивейших женщин мира. Она прославилась своими ролями в фильмах «Лара Крофт», «Расхитительница гробниц», «Малефисента», «Мистер и миссис Смит», «Особо опасен», «Турист», «Угнать за 60 секунд» и многих-многих других. В этот день, в 1962 году, на экраны вышел первый номер сатирического журнала «Кино», журнала «Фитиль». Главным редактором стал известнейший детский поэт и писатель-сатирик Сергей Михалков. Ему удалось превратить серьезные проблемы в веселые и смешные. В результате кинозрители быстро полюбили «Фитиль», который стал исключительно популярным киножурналом. Каждый его выпуск состоял из нескольких самостоятельных сюжетов, документальных, игровых и также мультипликационных. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают крановщики или машинисты крана. Люди, без чьей работы невозможно себе представить ни одну стройку, ни один завод, ни один порт. Выбор даты обусловлен тем, что 4 июня в 2014 году был зарегистрирован Министерством юстиции России приказ об утверждении профессионального стандарта машинист крана. И пусть день крановщика отмечается пока неофициально, всех причастных к этому празднику мы поздравляем. Еще сегодня отмечается День любителей лета, День обнимите свою кошку, Международный день корги, День чистой красоты, День коньяка и День сыра. Всем прекрасного дня.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: И финальные на сегодня ваши позитивы пошли. Лариса желает всем доброго утра. Просит поздравить ее сына Алексея с днем рождения. Поздравляем. Здоровья, успехов в работе, море позитива желаем. Любовь из Твери пишет: самое замечательное утро, потому что после работы идет домой и будет... Что делать? Не догадайтесь. Спать будет, спать. Всем счастья, хорошего настроения и добра, особенно вам, наши любимые ведущие. Спасибо. Елена Александровна, как понял, из города Королёв, всем желает доброго утра. Позитив — это когда ты утром проснулась, открыла глазки, вдруг поняла, что ты нужна этому миру, что без тебя не сможет начаться день у многих. Если вдруг я не приду на работу, то остановится целый процесс, потому что мы воспитатели, которых ждут 40 пар красивых глазок, улыбок, позитива, где каждый день ты слышишь, что ты самая красивая. Когда говорят это от души, пацаны, сохранен авторский стиль, так я называю своих мальчишек в группе, им очень это нравится. Они ждут каждый раз Елену. А девчонки-красавицы, причем группа подобралась самая красивая, прям как и она. Девчонки и мальчишки в основном зеленоглазые. Всем хорошего дня и настроения. Владимир из Самары, похоже, хвастается. Так, с понедельника в отпуск, а погода все лучше и лучше, если так пойдет. И да, дальше, то придется в срочном порядке менять все планы в лучшую сторону. Разве это не позитив, подметил Владимир. Всем хорошего настроения и удачи. Игорь рассказывает: вчера встретился с боевыми друзьями спустя 3 года, и нет лучше в жизни момента, чем обнять ставших для тебя такими родными пацанов с разных уголков России. Сегодня у него после встречи первый выходной за последние 4 месяца. Игорь, хорошего отдыха. Анастасия докладывает: ее сын в это дождливое утро, не написано, где эта местность с дождливым утром, сегодня на позитиве пошел сдавать ЕГЭ по русскому. Всем ребятам успеха, позитива, вы все молодцы. Тимофей тебя любит, верит в тебя. Кадеты вперед. Так, что, пора выбирать победное на сегодня сообщение, главный позитив. И что-то мне сегодня больше приглянулось сообщение от Надежды из Иркутской области. Написала про свою судьбоносную новость, про события-события, что 26.06 выходит замуж. Тостер по этому случаю презентую ей, это будет наш этакий свадебный подарок. Ну, а всем спасибо за участие, всем спасибо за позитивное утро.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ее не остановить. У героини Саманты Фокс новое начало и статус свободно. С чемоданами на выход. Как некоторые герои не оборачиваются, не смотрят на взрыв, она не смотрит на попытки вернуть ее. Все, с нее хватит. Ушла так ушла. Я тоже в какой-то степени готовлюсь на выход. Все, наговорился, что ли? Сегодня уступаю все, что нужно уступить первой смене. Через 4 минуты ровно в 7 встречайте, ребят. А утренний экспресс вернется в эфир Retro FM завтра, согласно расписанию. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Оставшимся.
1: Навстречу новому дню. Утренний

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Давайте вместе этот четверг встретим. Классный же день намечается. В столице 7:00, первая смена, конечно, на месте. И, конечно, у нас есть актуальные новости. Вадим Ривман уже подготовил. Доброе утро, Вадим.
1: И уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, сейсмологи зафиксировали на Камчатке целую серию подземных толчков. Эпицентр землетрясения магнитудой 6 находился в Тихом океане. После этого было зафиксировано около 30 авторшоков. Жители населенных пунктов Камчатки ощутили при этом только один подземный толчок силой до 3 баллов. Информация о разрушениях не поступала, угрозу цунами не объявляли. Силы ПВО отражают массированные атаки украинских беспилотников над Крымом и Севастополем. По предварительным данным, 3 человека погибли и 7 пострадали в результате атаки по нежилым объектам в Симферополе. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Этой же ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев информировал, что силы ПВО сбили уже 20 украинских дронов. В одном из СНТ поврежден фасад частного дома, пострадавших нет. Развожаев подчеркнул, что

0: Пассажирский рейс из Минвод. Абхазская авиагавань открыла еще одно направление. Полеты будут выполнять авиакомпания «Руслайн». В настоящее время из Сухума есть рейсы в Москву, Уфу, Ханты-Мансийск и Нижний Новгород. Ну а с 10 июня запланированы также полеты в Калугу. Развитие роботизации остается одним из главных технологических приоритетов столичной промышленности. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил гендиректор фонда «Московский инновационный кластер» Алексей Парабычев. По его словам, роботизация сейчас пронизывает все сферы жизни. На улицах города уже есть бесплатное такси, роботы-доставщики, а в парках используют роботов-уборщиков. Ну а между тем на ПМФ заметили татарского робота-курьера в тюбетейке из Чак-Чаком. Он стоит у стенда Республики Татарстан. В его багажном отсеке лежит Чак-Чак. Робот украшен гербом Республики, а на его крышке висит тюбетейка. Традиционный татарский головной убор. Еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 34 копейки. Евро 85.12. А на Ретро-ФМ стартует первая смена. Просыпаемся с добрым утром.
1: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
2: Всем привет и отличного четверга, ребята.
3: Доброе утро.
2: Рита Субботина здесь.
3: Саша Светлов зашел.
2: И в ближайшие 4 часа будем наслаждаться с вами самыми топовыми хитами, проверенными временем. Устроим для вас 4 игры. Первая из них будет называться «Обратный отчет». Ну и я думаю, что новость тоже предложим.
3: Это 100%.
2: Да, сейчас Erasure and Love to Hate You. Давайте раскачивать этот четверг.
1: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Сегодня четверг, 4 июня. Как там, в четверг, 4 числа? Ну, в 4 с четвертью часа тоже что-то интересное будет. А сейчас будет возможность загадать желание. 0707. И, ребятушки, 07. Давайте, давай, все, вселенная, приноси нам то, что нам нужно. Итак, утро будет неторопливым и немного инертным. Это не лучшее время для новых начинаний и важных решений.

0: сегодня лучше всего подвести промежуточные итоги работы.
1: Тельцы, день может открыть интересные возможности, но прежде чем включиться, оцените свои ресурсы.
0: Близнецы, не пытайтесь сразу снять внутреннее напряжение, признайте его и дайте себе время успокоить. Я признаю, я вижу тебя.
1: Раки. Отношения с близкими будут прохладнее, чем обычно. И сегодня это нормально.
0: Львы, утро хороший момент для завершения текущих задач.
1: Девы, проявляйте эмоции, но не давайте какой-то идее полностью захватить вас.
0: Весы, день может начаться с выяснения отношений, но вечер предложит иной взгляд на ситуацию.
1: Скорпионы, утром деловые разговоры лучше свести к минимуму. Далее, стрельцы, внутренний ресурс сегодня будет несколько снижен, поэтому не требуйте от себя максимума.
0: Козероги, понимание своей профессиональной роли обеспечит надежную точку опоры в неторопливом начале дня.
1: Водолеи, вечером появится шанс проявить инициативу в подходящем формате.
0: Рыбы, совещания навряд ли будут продуктивными, лучше посвятить время подведению итогов.
1: Начинаем четверг в отличном настроении. Кстати, у нас для вас есть один секрет. Ну как, секрет, который вы хорошо знаете, и их любовь на пятом этаже.
2: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Открываем глаза, готовимся к самым популярным хитам, которые уже проверены временем, ну и к самым свежим новостям. Что там происходит в мире, Маргарита?
1: 7.13, друзья. Кто-то, наверное, завтракает, а кто-то такой: пропущу прием завтрака. Посмотрелся в зеркало, что-то ее животик
0: я потолстел. Пропущу, мне это знакомо, да.
1: Да, а лето, ребят, а вы нервничаете по поводу животика, потому что, оказывается, именно высокий уровень гормона стресса, кортизола, вызывает накопление жирочка на животе. Они пироги.
0: Работают связки, значит.
1: Короче, организм страдает от нарушений сна, тяги к вредной еде, замедленного восстановления. И все. Это все стресс. И вот именно не потому, что 2 чизбургера в день. Ни в коем случае. Нужно просто выдыхать, практиковать дневной сон, белковый завтрак. Меньше, конечно, в этих ваших соцсетях сидеть. Сократить кофеин и проверять новости, ну, раз в день. А лучше только от Ривмана их слушать. У него хорошенькие, смешные есть. Ну и в зал тоже, если честно, можно походить. Но это попозже, потому что утром это опять же стресс какой-то будет. А зачем нам стресс? От стресса же бодростью.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, ребята, сегодня очень такой интересный, современный, я бы сказал, кинодень. Международный день спойлеров. Я думаю, что, наверное, надо вкратце объяснить, да, но спойлер — это вот раскрытие сюжетных деталей перед просмотром фильма или, например, перед чтением книги. Но самый знаменитый, как там говорят, убийца-садовник, да? Вот, когда детектив, как-нибудь Агата Кристи или чья-то история, а потом, оказывается, самый неожиданный человек стал вот тем самым главным злодеем. Сегодня мы поговорим о том... А можно ли это делать? Угу. Достойно ли это? Приносит ли это что-то хорошее? Ну, на самом деле, психологи говорят, иногда это даже помогает людям, особенно вот самым тревожным, у которых,
2: так сказать,
1: знаешь...
2: если бы я знал, как там, прикуп, был бы в жил бы в Сочи.
1: А где вы живете? В Сочи, милок.
2: Да.
1: Ты это тоже помнишь. В общем, люди с высокой тревожностью, им физически тяжело переносить неопределенность. Поэтому вот для таких людей отдельно можно как бы выдавать и успокойся,
2: можешь
1: досматривай.
2: Можно сказать, для таких, как ты, Ритка.
1: Я не знаю еще тебе. Я могу сказать вот по поводу жены, да, вот. Из всех моих трат до свадьбы, ага, самым бесполезным вложением средств, вот, моих инвестиций, да, неоправданных, это были билеты в кино.
2: Билеты в кино.
1: Ну вот серьезно, сколько мы ходили в кино, и если вот напряженный фильм в самый волнительный момент, ну может чуть-чуть там страшнее, все, глаза закрываю, уши закрываю, а что ты тогда в кино ходишь? А что мы билеты покупаем? То есть, ну самое интересное пропускаешь, ой, мне страшно, все. А смысл тогда в кино ходить? Вот я вот этого не понимаю. И сейчас дома тоже. Что он там делает на экране? Я обычно преувеличиваю всегда самый ужас такой. А вот будешь сама смотреть, не будешь так пугаться. Поэтому тревожным людям так на ушко, если они очень хотят, можно сказать. Но делать подлость и говорить о том, что в конце «Титаника»
2: все вдруг, будет нормально.
1: Все, вдруг у нас люди есть, да, 2004 года сейчас, которые думают, а что такое «Титаника»? Надо посмотреть. Поэтому, ребята, молчим, да-да-да, не палимся.
2: Да,
1: вот.
2: А обсудить мы сегодня, знаете, что хотим? Вот что бы вы не хотели знать заранее? Я подумала, что я бы не хотела. Ну, наверное, вот эту дату женитьбы бывших. Не надо. У меня и так для этого есть соцсети. Есть вот эта вот, знаешь, левая страничка «Ноготки Самара». Я и так там все узнаю. Не надо меня раньше времени расстраивать.
1: Да, это, видите, жизненная история. А бывало так, что спойлеры какие-то про кино выходишь, типа «Гарри Поттер», там бывали истории, выходили заранее и пришлось переснимать. Даже вот до этого доходило. А все из-за спойлеров, из-за вот тех людей, которые украдут сценарий и всем расскажут заранее. В общем, бережем нервы друг друга, тревожным рассказываем, остальным молчим и делимся своими историями. Что бы вы не хотели знать заранее? Мы говорим сейчас не только про книги и про фильмы, а вообще про жизнь. Вот ответьте, пожалуйста, на наших соцсетях, да, можно в Максе, можно. Можно в группе «Росмена» ВКонтакте.
2: Можно во всех соцсетях, мы все проверим.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet D8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
7: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
9: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Да все нормально.
11: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
14: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами,
3: начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
10: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технологии. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл» сети на сайте «Хавейл.ру». 13+.
15: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
16: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/period. 0+.
17: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
18: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
19: Любимой музыки много не бывает.
20: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
19: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
21: 12+.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Так, 7.29, точное, московское. Рит, давай, честный вопрос, честный ответ. Когда ты последний раз угрожала людям пистолетом?
2: Да на днях буквально, ты же меня знаешь.
1: К родителям раз в неделю езжу, да, всегда с собой беру водяной пистолет. Наверняка ты это имела в виду.
2: Это на даче.
1: Потому что именно об этом и хотелось рассказать. В общем, обнаружен самый невезучий таксист, да не то что в мире, но в Казахстане уж точно, а там уже рейтинги можно составлять. Во время поездки один пассажир, его не описывают, но я могу его примерно визуально представить. Начал угрожать ему пистолетом. Ну, водила испугался, выбежал за помощью к попавшимся на пути полицейским. Ну, вот все, вот казалось бы, да, спасение рядом. Вот. И в этот момент в его тачку сзади въезжается какой-то невнимательный водитель. Пистолет потом оказался игрушечным. Правда, наручники на руках у этого парня, который угрожал водителю пистолетом, оказались, да, настоящими.
2: А теперь вези меня в булочную.
1: Я сказал. Поэтому, как бы, да, он, конечно, еще тот везучий водитель такси. Я уж не знаю, какую оценку там он получит за эту поездку, но я так чувствую, что седых волос тоже добавится человек. Ребят, ну не угрожайте водителям водяными пистолетами. Лето, конечно, наступило, да, но как-то давайте все-таки это делать где?
2: На
1: правильно.
2: Даче.
1: На даче, это самое то. Половина восьмого. Есть серьезные новости. Их Вадим Ривман подготовил.
3: Да, расскажу обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, ситуация со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго критическая. Такую оценку дали специалисты Всемирной организации здравоохранения. На борьбу с вирусом в ближайшие месяцы потребуется 115 миллионов долларов, но сейчас доступна только треть от необходимой суммы. Всего в Демократической Республике подтвердили почти 350 случаев заболевания. 60 из них завершились летальным исходом. Чтобы сдержать распространение вируса, Россия направляет в регион группу специалистов. Они привезут новейшие ПЦР-тесты для диагностики смертельно опасного заболевания, а также займутся обучением местных врачей. Между тем, риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты круглосуточно отслеживают эпидемиологическую обстановку с применением системы «Периметр». Также усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через российскую границу. Кроме того, Роспотребнадзору удалось создать диагностическую тест-систему, которая может выявлять новые виды лихорадки. За езду на шипованной резине летом водителю может грозить штраф в 500 рублей или предупреждение. Об этом напомнил автоэксперт Евгений Ладушкин. На горячем асфальте такие покрышки быстрее теряют шипы. Они могут отлететь и повредить другие машины. Кроме того, у автомобиля может увеличиться тормозной путь. Эксперт добавил, что доехать до шиномонтажа на такой резине все-таки можно, но водителю необходимо держать большую дистанцию, ехать плавно и не допускать резких маневров. В России в перечень самых востребованных профессий в начале лета вошли менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, кассиры, разнорабочие, курьеры и водители-экспедиторы. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на анализ вакансий сайта HeadHunter. Наибольшее число предложений о работе получили менеджеры по продажам и взаимодействию с клиентами. 43 тысячи вакансий. Московские студенты взяли 7 медалей на чемпионате «Профессионалы». Сборная заняла первое место в командном зачете итогового межрегионального этапа чемпионата в области информационных технологий и креативных индустрий. В финале студенты московских колледжей завоевали 7 медалей, 5 золотых и 2 бронзовые. В соревнованиях участвовали школьники и студенты колледжей из разных регионов России. Представители Москвы показали высокие результаты в направлениях, связанных с разработкой программного обеспечения, цифровыми технологиями и творческими индустриями. И еще назову официальные курсы валют. На сегодня доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85.12. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: 7.38, точное московское. Почему-то мне в голову сразу приходит номер RetroFM.
1: Давай, почему?
0: Наверное, потому что нам нужен человек, и нужно набрать этот телефон для того, чтобы нас стало трое, для того, чтобы стало как-то душевнее, теплее.
1: Настолько просто.
0: Чтобы обсудить, у кого как утро четверга проходит. Мы же открыты к общению.
1: Конечно же, а я думал, ты там опять что-то придумал, мне нужно отгадать, почему, сделать это за 30 секунд, потому что у нас впереди обратный отчет, и там все делается за 10 секунд.
0: Итак, за 10 секунд, Маргарита, скажи, пожалуйста, три последние цифры номера телефона RetroFM.
1: Чуть свой не сказал, 83-84. 24-88, короче.
0: Это 4 цифры.
1: А, 4-8-8.
0: Итак, ребята, сосредоточились. Наш номер 8-495-23-24-88-3. Желающие поиграть в обратный отсчет и получить смарт-часы. Айда к нам.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Пекарня Рагон Салх Новосуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Телефон рекламной службы Retro-FM Владикавказ 54-11-00. Can't touch this. Can't touch this. Touch this.

0: обратный отчет в первой смене.
1: Ну, давайте устроим обратный отчет. Санкт-Петербург на связи. Стас, здравствуйте.
2: Доброе утро, Александр, Рита.
3: Доброе утро.
1: Добрейшего. Мы тоже рады, что вы к нам пожаловали. Скажите, пожалуйста, Стас, вы настроены вот прямо на максимальную победу? Смарт-часы или и футболка ретро-ФМ тоже как бы после двух раундов очень даже пригодится и улыбается?
2: Слушайте, ну, любого буду рад, я вас слышу.
1: А давайте получим удовольствие от игры. Вот как обычно, сборная России настраивается на игру. Вот получим удовольствие. И 1-0 от Египта тоже неплохо. Ну что, да, мы вам желаем искренне именно удачи, победы. 3 раунда. По 10 секунд до выполнения каждого задания. После фразы «обратный отчет пошел» нужно быстро соображать и перечислять что-нибудь, что, о чем мы вас спросим. Хорошо?
2: Да, конечно.
3: Маргарита? Тогда назовите 3 обязательных атрибута отдыха на пляже. Обратный отчет пошел.
1: Так.
2: Тапочки, полотенце, ласты.
1: Ласты, хорошо.
3: Я думала, яхты.
1: Да, жену не берем, там тоже атрибутов может быть много. Жена одушевленный атрибут. И не одушевленный. А что это? Давай.
3: Это главная женщина в твоей жизни.
1: О, слушай, прям...
3: Цитаты великих, записывайте.
1: Если бы она еще сама сказала, то что телефон посмотрела, понимаете, чего? Как бы, да, пришло. Ну ладно.
3: В телефоне там распродажи.
1: В маркетплейсе все мое. Стас, поздравляю, первый раунд пройден. Давайте так же легко и уверенно второй раунд пройдем, там, где песни вас ждут.
3: Да, там у нас, как всегда, песня, я зачитаю, а вы допеваете или досчитываете.
1: Ну, только до дна, пожалуйста.
3: Согласны? Тогда, так, согласна, а то не слышу.
1: Во-первых, надо получить согласие человека.
3: Все, тогда
1: вот теперь по закону можно переходить.
3: Обратный отсчет пошел. В юном месяце.
2: Апреле.
1: Есть.
3: Родительский дом. Начало.
2: Начало.
1: Да.
3: Александра, этот город наш...
1: Столица. Да, все 3 песни перечислили. Красиво, хорошо. Стас, умничка, давайте в том же духе продолжайте. И третье
2: Александра
1: задание.
2: Александра из Москвы,
1: замнили. Конечно, да, класс песня. Да и фильм великолепен.
3: Ну
1: давай.
3: Что же, третий самый вкусный раунд сегодня особенно будет посвящен тортам. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать 3 названия торта. Обратный отчет пошел.
1: Какие бывают? Давайте.
2: Киевские, Прага. Киевские, Прага и...
1: Император Франции такой был. На?
2: Нет. Киевские, Прага.
1: Ну и?
2: Вишневый торт.
1: У вас-то любимый какой?
2: Полено есть торт.
1: А у вас любимый какой, Стас?
2: Север.
3: А птичку жалко?
1: А Наполеон?
2: А птичье молоко.
1: А графские развалины? А рыжик?
2: Графские развалины есть и торт, и пирожные.
3: А медовик. Ну давайте, что будем делать? Давайте голосовать. Во времени попали.
2: Ну торт есть, птичье молоко есть.
1: Да времени-то уже нет, понимаете?
3: А это мы сейчас просто разговариваем. Аппетит нагуливаем 7:48, понимаете?
1: Да. Ну что, тортов было перечислено
3: много,
1: штук 7-8.
3: Много. Давай, мы сегодня добренькие.
1: Было что-то из тортов, что-то из тортов, как бы уже, то, что можно было не включать в это все. Но 3 минимум.
3: Торты же.
1: Конечно.
3: Все, ты что меня пугаешь?
1: Да просто чуть-чуть, ну, как бы будильник, чтобы сработал. Хоба, проснулась. Вот, поэтому, Стас, ну что, злые люди, что ли, а? Ну, да возьмем и включим вам 3-й вариант ответа. И пусть это действительно будут смарт-часы.
2: Ой, Александр, спасибо огромное. Рита, вы лучшие.
3: Спасибо вам большое.
1: Спасибо и вам. Вы обязательно тортиком это отметьте.
3: В следующие выходные вам лично в Питер привезу, знаете, на руку надену, типа. А посмотрите, сколько времени. Давайте поставим с 7 до 11 каждое утро, чтобы вы не пропускали наше шоу. Хорошо?
2: Доброе утро вас слушаю. Дарите, я так думаю, всей стране отличное настроение и море позитива.
3: Спасибо вам большое.
2: Отличного вам дня и творческих вам успехов. Огромное спасибо.
1: Спасибо взаимно, Стас. С победой. Бананарама даст нам еще немного огня в прямом эфире.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня Международный день спойлеров. Ну, это вот когда развязку фильма или книги вам заранее рассказывают, и вы такие, ну вот, блин, спасибо, почитал.
2: Люком ее фазер, так сказать.
1: Да-да-да, но есть специальная инструкция, как правильно спойлерить.
2: Давай.
1: Этикет такой, правила срока давности. Классику, который больше 5 лет, спойлерить можно свободно. Mm-hmm. Если кто-то не знает, например, Брюс Уиллис в «Шестом чувстве», а нет, не буду говорить.
2: Молодец.
1: Угу. А, принцип «спроси разрешение». Самое простое правило вежливости, это вот перед рассказом. А я могу рассказать, чем все кончилось? Или ты хочешь посмотреть?
2: И что такое? Конечно, давай рассказывай.
1: Да. Извините, а можете рассказать, что в фильме «Пила» вот кучерявый самый главный?
2: Да,
1: а
2: да,
1: нет,
2: да,
1: нельзя,
2: да.
1: Не буду тогда рассказывать. Угу. Да? Вот, пожалуйста, так не делайте. Еще спойлер без контекста. Идеальный компромисс скинуть мем или картинку, которая понятна только тем, кто уже посмотрел финал, но абсолютно ничего не говорит новичку. Ну, как бы, тут тоже надо быть осторожным. Я один раз вот так взял и понял все равно развязку фильма. Они между собой общались. Да, все равно ничего не пойму. Там типа кто... А я понял. А я вам был благодарен.
2: Слушал.
1: Уже там за 10 минут до конца фильма. И я такой, ну,
2: блин. С «Игрой престолов» так было, когда все мемы кидали.
1: Я вот специально не смотрел, в интернет не заходил. И с утра вот прям вообще ничего не проверял. А потом посмотрел концовку и понял, что да, не зря вы негодовали. Да. А так себе финал.
2: Ну давай, одно сообщение я прочитаю от Вячеслава. Не хотелось бы знать, что буду одиноким, ненужным, милым леди. Итак, Вячеслав, с вами потом гадалка Маргарита. Ловим мои вибрации. Вы точно не будете одиноким и точно будете нужны всем милым и восхищительным. Да, восхищительным леди. А остальные сообщения мы прочитаем уже очень скоро.
1: Прямо
2: пишите.
1: Можно озаглавить леди и бродяга. Ну что, ребята, ждем в социальных сетях. Да, в Макс пишите, пишите в группе «Рассмена ВКонтакте». Минут через 20 обязательно вернемся к теме. Только, пожалуйста, без спойлеров.

0: еще теплее стало и еще солнечнее. Вот уж действительно лето. Четверг, 4 число, первая смена, 8.00. Хочется новостей. Вадим Ривман, как только услышит, сразу приходит.
1: Я здесь для этого. Доброе утро, привет. Итак, первые дни основного периода единого госэкзамена прошли в штатном режиме. Об этом рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он также отметил, что лично открыл старт экзаменационной кампании на Дальнем Востоке, приняв участие в линейке в одном из пунктов проведения ЕГЭ. Напомню, единый госэкзамен начали сдавать в России 1 июня. В этом году 11-классники, как всегда, могут выбрать для тестирования разные предметы. Обязательными остались русский язык и математика. Американский конгресс одобрил рассмотрение законопроекта о выделении помощи Украине и введении санкций в отношении России. Документ предусматривает несколько мер, в их числе рестрикции против первых лиц государства, военных, крупнейших банков России, компаний энергетического и горно-рудного секторов. Многие из этих санкций действуют уже сейчас. Кроме того, согласно законопроекту, американские власти должны ввести пошлины в размере 500% на все товары и услуги, импортируемые из России в США, а также запрет на поставки любых нефтепродуктов, сырьем для которых была российская нефть. Вулкан Шевелыч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 8 километров. Извержение вулкана продолжалось

0: 43% развивают исключительно собственный бизнес, а четверть ведут деятельность только в статусе самозанятых. При этом значительная доля респондентов, 31%, выбирает гибридный формат, продолжая совмещать свое дело с работой в найме. Ну и последнее. Профессор с помощью искусственного интеллекта написала статью о вреде ИИ. Преподаватель из Австралии призывала студентов не использовать нейросети для учебы. Материал профессора Университета Западного Сиднея Кэт Эллис был опубликован в местной газете. В статье говорится, что следует добросовестно учиться. Правда о том, кто выполнял задание, человек или нейросеть, все равно раскроется. И правда действительно раскрылась, надо сказать. Выяснилось, что статью о вреде ИИ за профессора написал искусственный интеллект. После этого газета удалила статью со своего сайта как неприемлемую. И еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85.12. А на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром!
1: Утреннее шоу на Ретро FM. Первая смена. По будням с 7 до 11.
2: 4 минуты 9-го. Столица, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну вот так искусственный интеллект вступил в бой с самим же собой, искусственным интеллектом.
3: Это как это вот уже так. Как будто бы будущее наступило, ну, а да. Уже настоящее.
2: Это точно. А еще чем искусственный интеллект занимается? Иногда фейки выдумывает. Что там иногда? Постоянно, на каждом шагу. Но это тоже можно использовать хорошо и выгодно для нас. Фейк-контроль игра родилась как раз-таки из всех этих вымыслов и мифов, где можно получить сертификат Marketplace классный или, может быть, фирменную термокружку.
3: И это был не спойлер. Это были правила нашей игры, а вот о том, что такое спойлер, что бы вы не хотели знать заранее, мы еще с вами поговорим.
1: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня 4 июня, четверг, давайте послушаем. Утро будет неторопливым и немного инертным. Это не лучшее время для новых начинаний и важных решений.
2: Мне нравится, что давайте послушаем меня. Итак, утро будет... Я молодец, а я хорош. Там у скорпионов есть что-нибудь
1: про
2: самооценку?
1: Ну, рассказал, так рассказал.
2: Овны, сегодня лучше всего подвести промежуточные итоги работы.
1: А теперь еще раз внимательно послушаем.
2: Приятный голос сейчас будет звучать.
1: Не вредничай. Тельцы, день может открыть интересные возможности, но прежде чем включиться, оцените свои ресурсы.
2: Близнецы, не пытайтесь сразу снять внутреннее напряжение.

0: признайте его и дайте себе время успокоиться.
1: Не, ну, тоже неплохо.
0: Нормально.
2: Раки, отношения с близкими могут быть прохладнее, чем обычно, и сегодня это нормально.
0: Да и вы, утро, хороший момент для завершения текущих задач.
2: Девы, проявляйте эмоции, но не давайте какой-то идее полностью захватить вас.
0: Весы, день может начаться с выяснения отношений, но вечер предложит иной взгляд на ситуацию.
2: Скорпионы, утром деловые разговоры лучше свести к минимуму.
0: Стрельцы, внутренний ресурс сегодня будет несколько снижен, поэтому не требуйте от себя максимума.
2: Козероги, понимание своей профессиональной роли обеспечит надежную опору, и в неторопливом начале дня все будет хорошо.
0: Водолеи, вечером появится шанс проявить инициативу в подходящем формате.
2: Рыбы, совещания навряд ли будут продуктивными, лучше посвятить время подведению итогов.
0: А утро посвятите нам.
3: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: его победим. Мы победим выгорание, ребята, если объединим усилия и будем подходить к этому процессу по науке, а не так, вы знаете, интуитивно. О, сейчас мачо выпью на кокосовом, и все нормально наладится. Нет, ребята, здесь нужен точный просчет, здесь нужна математика. А поэтому рассказываю. Ученые вывели точную формулу борьбы с выгоранием.
1: Опаньки, а
0: правило,
1: ну давай.
0: 25-3. И это все не про деньги.
1: Я сижу, считаю, что это мой возраст. Ну да, а 3 это что-то.
0: Природная терапия. 20 минут на природе 3 раза в неделю. Зафиксировали. В принципе, выполнимо. 5 часов в более диких местах раз в месяц. Ну, то есть 5 раз прям подальше выезжать, там, в лес. Ну, может, проораться, да, в конце концов. То, что ты делаешь обычно, но зафиксируй, что 5. И 3 дня полного офлайна на природе хотя бы раз в год. Берешь один выходной, 3 дня, все, никаких гаджетов, полный цифровой детокс. Уже после 20 минут среди деревьев мозг начинает отдыхать от вечного рабочего режима.
1: Ой, как хорошо.
0: Да-да-да, я замечал, у меня еще пруд есть недалеко, а то вот посидеть, вот да-да-да. Ну, не там, где вот на Патриках человека ловили, да? Хотя у меня утки тоже есть и бдят. Если какой-нибудь алкаш полезет в воду.
1: А утки уже летят высоко? Просто
0: да-да-да, конечно, да. Но как учили меня отец мой и мать, да-да-да. Стрелять так стрелять, но не стал я утчик трогать.
1: Но стрелять не надо, лучше помолчать. Вот это лучше, знаете, напряжение с ними.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Фейк-контроль. Это я так, спойлер немножко запустил, через 25 минут будет на Ретро-ФМ. Но так можно, у нас можно. А вот концовку фильма не надо рассказывать. И про книги тоже поосторожнее будьте. Сегодня Международный день спойлеров, и мы выясняем, а что бы вы не хотели знать заранее. Ну и просто делитесь своими классными, интересными, неожиданными историями, которые бывали в жизни, что вы натворили, что по отношению к вам сделали. Мы примем все. Радик пишет: доброе утро. В каком-то смысле спойлером бываю я по просьбе жены. Знаю, что я смотрел этот фильм, спрашивают: а кто? А зачем? А когда? А почему? Вот, ну, я его понимаю. Понимаю, я тоже на эти вопросы иногда отвечаю, иногда... Ой, отстань, вот говорю.
2: А Анна, наоборот, говорит, хочется не узнать, чем закончится фильм, комедия или книга. Не, ну, комедия, понятно, там, трун-трун-тум,
1: Да.
2: Все молодцы.
1: Во-вторых, ты перебила Радика.
2: Простите,
1: Радик,
2: пожалуйста,
1: не договорил. Вот, ну, а потом она просто начинает заниматься своими делами, говорит: жена, а вообще я заранее хочу знать только результаты матчей, чтобы делать ставки. Ну, а кто ж не хочет, Радик? Знал бы результат матча, жил бы, да нет, я уж думаю, там не в Сочи, там больше чуть-чуть Монако. Хотя нет, сейчас по ценам наравне где-то.
2: Примерно. Хотя я хотела только сказать, что результаты матча неинтересно знать, ну а если ставки делать, это совсем... Где же этот мой внутренний бизнесмен? Да что ж такое? И согласна это уже.
1: Да-да-да. Во-первых, первый шаг успеха – научиться произносить правильно слово «бизнесмен». Давай, теперь money, деньги, кэш.
2: Я, окей, а сейчас какое слово?
1: Не-не-не, на доллары так нагло не претендуй. Начни просто с слова «деньги».
2: Тогда читаю.
1: Давай.
2: Так, Сергей напишет: доброе утро, первая смена. Не хочу, хочу все знать. Не верю в предсказания, гадалок. Так интересно и жить. Ведь жизнь преподносит сюрпризы, повышает интерес к будущему, держит в тонусе, а это и есть радость жизни. И хотя с неприятностями иногда, но тельняшка же полосатая. Желаю всем широких белых полос и тоненьких синих. Написал нам Сергей, а я подумала: забыл, мне ж подружка скинула второшницу по 500. Там один вопрос 500. Ну, как-то жизнь белая, синяя.
1: А если два спросят, можно по 400 сделать?
2: Ну, это другая. Но у меня два контакта.
1: Сань,
2: есть.
1: Я почти договорился.
2: А знаете, за штуку все расскажет вообще.
1: За штуку. За штукарь. Таролог за штукарь. О, боже мой. Ладно, ребята, мы сегодня говорим про спойлеры. Да, вот эти самые люди, которые там рассказывают. А в конце фильма они вместе все и утонули. Вот не надо палиться, не надо рассказывать. Берегите нервы друг друга и дайте возможность человеку насладиться той крутой историей, от которой вы уже получили удовольствие немного раньше. Поэтому делитесь своими историями в соцсетях, мы к теме не закрываем, обязательно к ней вернемся. Ну а скоро у нас будет музыка, будет игра «Фейк-контроль», будет все, как вы любите на Ретро-ФМ.
0: Между тем на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
11: Да все нормально.
12: Что?
11: Что?
12: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.ru.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Чем будешь take our soul, Маргарита? Продолжаем первую смену, 8:29 на часах. Ну что, есть свеженькое?
1: Есть кое-что. Я даже не знаю, радоваться или нет, понимаешь? Сейчас Ритка включила детектива. Смотри, создали замок для молнии. А, для молнии тогда, ладно, я думал, для двери с отпечатком пальца.
0: А молнии, извините, я хотел спросить.
1: Да, да, да, да. Короче, ну нет, все равно, потому что я подумала, с одной стороны, ты теперь вот не потеряешь ни ключ, ни магнитную карточку.
0: А какой молнии идет речь, подождите? Не на джинсах.
1: Смотри, гаджет крепится на молнию, например, рюкзака или сумки. И открывается по отпечатку твоего пальца за полсекунды. Вот, для любых типов молний, на самом деле. Ну, наверное, в теории и для джинсов. Тоже можно сделать.
0: Ну, это как бы жены могут, да, придумать?
1: Конечно.
0: Только мой отпечаток пальца.
1: Потом...
0: А если отпечаток не совпадает, разряд 220 вольт, и дальше такой... обижайся сама на себя.
1: Водичку тут попил. Терпеть.
0: Я просто хотела вопрос задать. Восемь тридцать. Здесь не вопросы, здесь факты, здесь новости. Вадим Ривман.
2: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, сегодня в северной столице второй день работы Петербургского международного экономического форума. В центре внимания тема экономики роста, новой международной торговли, технологического суверенитета и многое другое. В программе запланированы деловые форумы ШОС и БРИКС, диалоги Россия-Китай, Россия-Эмираты, Россия-Германия. В рамках ПМФ пройдет более 300 деловых мероприятий, в том числе тематические круглые столы, деловые завтраки. Напомню, ПМФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Сегодня в России проходит самый массовый экзамен. Выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку. На него зарегистрировались почти 670 тысяч участников. Это одна из двух обязательных дисциплин. И для получения аттестата об окончании школы нужно набрать не меньше 24 баллов, для поступления в вузы не менее 36. Экзамен длится 3,5 часа, содержит 27 заданий. Основной этап единого госэкзамена, напомню, начался в понедельник. За это время выпускники уже сдали историю, литературу и химию. Россия и Венгрия имеют хорошие перспективы для сотрудничества. Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, это очевидно, несмотря на смену власти в Будапеште. Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что властям страны придется сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным. Венгерский политик объяснил, что географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. И энергетическая зависимость Будапешта от поставок из Москвы на какое-то время сохранится. При этом Мадьяр подчеркнул, что Россия и Венгрия не станут друзьями, но интересы Украины новый премьер тоже отказался представлять. Напомню, по итогам апрельских парламентских выборов победила партия ТИСА, и новым премьером страны стал Петер Мадьяр, сменив на этом посту Виктора Орбана. Россияне в этом году стали чаще ждать горящих туров. Туристы при планировании отдыха стали чаще отдавать предпочтение бюджетным отелям, экономии на экскурсиях и трансферах, а также ждут горящих туров. Об этом рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, раньше путешественники больше планировали отпуск по принципу «гулять так гулять». И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85.12. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: 8.38, точное московское время. У нас намечается фейк-контроль, это абсолютная правда.
1: Да, то, что там можно выиграть кофемашину, это абсолютная неправда. А вот сертификат в маркетплейс на 5000 рублей, на 3000 рублей, на фирменную термокружку Ретро-ФМ, это опять правда. Вот мы с вами немножечко и сыграли, получается.
0: Самое главное, это телефон, по которому вы можете дозвониться.
1: 23-23-88-3, код Москвы 495. И это все правда.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Что объединяет всех людей?
6: Любовь.
5: Теплее.
6: Деньги.
5: Ну, тоже тепло.
6: Хорошая погода.
7: Ну, это буквально тепло.
6: А что именно?
5: Конечно, вкусно покушать.
2: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
8: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
9: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
10: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-60.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Так, 8:45, точное московское время, у нас есть участница Наталья из Самары. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать в игру, Наталья. У нас сегодня для вас замечательный выбор. Марс, вальс или змей?
2: Вальс, змея, первая.
3: Марс.
1: Который такой больше про планету.
2: Давайте змей.
1: Давайте.
3: Смотри.
1: Вы смелая.
3: Ну что же, давайте. Первый факт. Самая тяжелая змея весила 50 килограмм. Правда или ложь?
2: Пусть будет правда.
3: И это? На самом деле это ложь, потому что существует зеленая анаконда, вес которой может превышать 250 килограмм.
1: Я вообще не стесняюсь своего веса.
2: Я подумала об этом, что может быть и больше.
3: Вот, теперь у нас есть урок. Вот, слушать себя.
1: Итак, змеи слышат запахи с помощью языка.
2: Слышат запахи. Не думаю. Мне кажется, это ложь.
1: Ложь принимается. А это правда. Они постоянно улавливают микрочастицы воздуха и переносят их на рецепторы во рту.
3: Так, ну что, играем на термокружку. Самый классный подарок. Сердце змеи может немного перемещаться внутри тела. Правда или ложь?
2: Ложь.
3: Вы не поверите. Невероятно, но это факт.
1: У вас хорошие подруги, Наталья. Видимо, змей в окружении нет.
2: Я выиграю в другой раз.
1: Это
3: вот,
1: точно.
3: Вот, значит, вам еще можно нам звонить. Это очень хорошая новость.
2: Да. Это была я, которая вам звонила в день рождения, не угадала мелодию. Второй раз я опять ничего не выиграла, на третий раз мне повезет.
3: 100%.
1: Ой, вам надо с Тимуром подружиться, у нас тоже уже есть тот человек. Три раза или сколько участвовал, все собирается на четвертый круг зайти, и там уж точно будет победа. Поэтому можете вместе стратегию разработать, а мы будем с удовольствием вас ждать. И действительно, да, двери первой смены для вас по-прежнему открыты. Спасибо вам за классное общение, а в следующий раз победа точно будет. Фейк-контроль.

0: медитировали. Touch by touch, прикосновение к прикосновению.
1: Шаг за шагом мы подбираемся к серьезной части нашей первой смены.
0: Смотри, подкрадывается.
1: Да.
0: Ползет.
1: Что, где, когда? Три вопроса, которые, возможно, приведут нас к правильному ответу, а кого-то из слушателей, вознаградят денежной суммой. Мы до 30 тысяч рублей каждый день разыгрываем, и нам нужны капитаны, ответственные люди.
0: Это, кстати, был не спойлер, а вот что по спойлерам, так сказать, и чтобы вы не хотели знать заранее, в Международный день спойлеров...
1: То Москва слезам не верит, там все нормально.
0: Да. Вот это мы хотели бы от вас узнать, пишите нам во все соцсети, хотите, в заборе пишите. Мы тоже таки спустимся, быстренько все посмотрим. Вот, и все с удовольствием прочитаем. Но пишите в рамках приличия, пожалуйста, а не то, что эти здесь показывают.
2: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
4: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
5: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца?

0: Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Беспокоитесь за свою карму?
2: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
3: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону «Звездочка-1820».
4: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщика ООС из 21 Юкстрим Вест Угралатур 12-651-078-381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: ночную смену, ну еще как минимум на час, а то и на два. В столице 9.00, всем здравствуйте! Продолжает свою работу и Вадим Ривман, и вновь нашел новости.
1: Да, и продолжает свою работу Петербургский международный экономический форум. Доброе утро. Сегодня состоится его торжественное открытие. Ключевым событием станет макросессия. Ее участники обсудят, как будет расти отечественная экономика в условиях санкций, инфляции и глобальной неопределенности. Также сегодня пройдут основные мероприятия с участием зарубежных гостей. В программе заявлены деловые форумы ШОС и БРИКС, а также бизнес-диалоги России с Китаем, Германией и странами Африки и Латинской Америки. Сегодня в северную столицу прибудет Владимир Путин. Как сообщили в Кремле, президент проведет встречу с руководителями ведущих мировых информагентств. Разговор пройдет в формате «Вопросы-ответы» и будет посвящен внутренней и внешней политике, а также актуальным международным событиям. Минувшей ночью российские силы ПВО сбили 272 украинских дрона самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны. Дроны были сбиты в 11 регионах. В Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Орловской, Тамбовской, Нижегородской, Рязанской областях, в Крыму, а также над Азовским и Черным морями. Сколько дронов сбили в каждом из регионов, не уточняется. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Симферополе при налете украинских беспилотников погибли 3 человека и 7 пострадали. Сейсмологи зафиксировали на Камчатке целую серию подземных толчков. Эпицентр землетрясения магнитудой 6 находился в Тихом океане. После этого было зафиксировано около 30 авторшоков. Жители населенных пунктов Камчатки ощутили при этом только один подземный толчок силой до 3 баллов. Информация о разрушениях не поступала, угрозу цунами не объявляли. Ну и последнее. Романтик из Орска украл 101 розу ради девушки, но она не пришла на свидание. Мужчина ранее заказал цветы на 27 тысяч рублей, но оплачивать покупку, видимо, не собирался. Получив букет, он покинул магазин, проигнорировав требования сотрудников рассчитаться. Работники салона попытались догнать клиента, но безуспешно, бегал он хорошо. Однако свидание так и не состоялось, девушка на встречу не пришла. Зато пришли правоохранители, суд назначил гражданину 1 год принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, но привыкший бегать мужчина вновь скрылся. Его объявили в федеральный розыск и задержали уже в Самаре. Еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85.12. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: сфотографировал. Все нормально.
1: Или, опять же, помнишь, мы вчера читали, что на 3D принтере распечатали дом. Но если дом распечатали, что, розы нельзя, что ли?
2: Ну так мы и до мужа на 3D принтере дойдем. Ладно, эту тему оставим пока подвешенной в воздухе. А сейчас займемся нашими ближайшими планами. У нас будет гороскоп, у нас будут новости спорта. А еще что, где, когда намечается. А вы спросите, а самое главное это что? Ну, конечно, музыка. Ace of Base, Beautiful Life.
1: На Ретро-ФМ.

0: смене. На Ретро-ФМ.
1: Разбираем гороскоп на четверг, 4 июня. Утро будет неторопливым и немного инертным. Это не лучшее время для новых начинаний и важных решений.
2: Овны, сегодня лучше всего подвести промежуточные итоги работы.
1: Тельцы, день может открыть интересные возможности, но прежде чем включиться, оцените свои ресурсы.
2: Близнецы, не пытайтесь сразу снять внутреннее напряжение, признайте его и дайте себе время успокоиться.
1: Раки, отношения с близкими будут прохладнее, чем обычно, и сегодня это нормально.
2: Львы, утро – хороший момент для завершения текущих задач.
1: Девы, проявляйте эмоции, но не давайте какой-то идее полностью захватить вас.
2: Весы, день может начаться с выяснения отношений, но вечер предложит иной взгляд на ситуацию.
1: Скорпионы, утром деловые разговоры лучше свести к минимуму.
2: Стрельцы, внутренний ресурс сегодня будет несколько снижен, поэтому не требуйте от себя максимума.
1: Козероги, понимание своей профессиональной роли обеспечит надежную опору в неторопливом начале дня.
2: Водолеи, вечером появится шанс проявить инициативу в подходящем формате.
1: Рыбы, совещания навряд ли будут продуктивными, лучше посвятить время подведению итогов.
2: А через несколько минут мы подведем итоги спортивных новостей. Саша вам об этом расскажет.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Привет всем неравнодушным к спорту. Сегодня с тенниса начнем. Там сенсация. Диана Шнайдер победила Арину Соболенко в четвертьфинале Ролан-Гаррос. Россиянка отыграла подачу на матче у белоруски и впервые вышла в полуфинал шлема. Арина Соболенко заявила: прямо сейчас я хочу уйти из тенниса. Ну, конечно, никуда она не уйдет. Ей мы тоже пожелаем удачи уже в следующих турнирах. Далее поговорим о футболе. Вот трансферы, слухи и факты ходят. Давайте их обсудим. Пишут, что Эдуард Спиртян согласился на переход из Краснодара в Аляхле. Клуб из Саудовской Аравии предложил игроку трехлетний контракт на 10 миллионов евро в год. Да, еще там бонусы. БКМ готов заплатить 25 миллионов евро. Да, но так это или нет, я думаю, в ближайшие дни уже станет ясно. Краснодар, в свою очередь, предложил 200 миллионов рублей за Коваленко, но команда Сочи хочет 350 за полузащитника. Челси, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити якобы интересовались Хавьеком Лока Батраковым. Но я напоминаю, что клубы АПЛ не могут подписывать игроков напрямую из России из-за санкций. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира. Но топ-3 назову. Ламин Ямаль из Барселоны стоит 358 миллионов евро. Самый дорогой на данный момент. Эрлинг Холланд из Манчестер Сити 227. Ну и Килиан Мбаппе 165. Да, цена как-то подупала. Ну и еще одно полускандальное интервью дали голландцы, если помните, да, легендарный матч Россия-Голландия 2008 года. Так вот, бывший полузащитник Реала и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт намекнул на нечестную победу сборной России на Евро-2008. Они были как новенькие в дополнительное время. И вообще, вся эта история с допингом в России. Аршавин бегал как на первой минуте. Хочется сказать голландцам, глядя на все это и читая все это, проигрывать тоже надо уметь достойно. А 2008 был очень даже наш год, и нашим футболистам за это хочется сказать спасибо. За эти воспоминания, которые останутся с нами на всю жизнь. Это была блестящая победа.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: часах 9.17. Это первая смена. Саша, Рита снова вместе, снова рядом. Погнали. Да-да-да, продолжаем. Я напоминаю, что мы сегодня говорим о спойлерах. Ребят, не хотелось забегать вперед, но все-таки будет сегодня и нейрохит, и что, где, когда. Это наши игры, в которых можно выиграть, например, беспроводные наушники или, может быть, денежную сумму. Извините, если вдруг кому-то, кого-то это задело.
1: Так, давай еще немножечко поговорим о спорте. Я же не просто там сидела. Могла бы, знаешь, носки вязать, ну как, женщины. Но за меня это сделал и позаботился и о пользе, и о красоте футбольный клуб «Арсенал». Они нашли необычное применение старым носкам. Да. Короче, вместо того, чтобы их выкидывать на свалку, носки передают в приют для лошадей и осликов в Великобритании. И там они помогают защищать животных от насекомых, фиксировать ветеринарные повязанки, используются во время ухода за копытами. Вот. И на самом деле в приюте признали, что это одна из самых необычных, но при этом самых полезных вещей, которые когда-либо жертвовали. И там даже фотография, где стоят ослики в таких длинненьких носочках. Ну, это же милота.
0: Еще раз хочется выразить соболезнования всем поклонникам команды «Арсенал», да, после поражения в финале Лиги Чемпионов.
1: А осликам наоборот. Кто-то победил, кто-то проиграл, а ножки-то копытца в тепле.
0: Ну, хоть что-то хорошее и доброе от этого результата.
2: Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Берег включает «Хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсиков.
8: Но полезных.
5: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
9: А вот другой дом «Перекресток». УГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
13: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
14: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Так, 9.28, точное московское. Сегодня договорились без спойлеров. Ну, день такой международный, день спойлеров. Поэтому мы так аккуратненько обсуждаем эту тему, рассказываем истории друг другу, но вот так же не портя настроение остальным, кто, например, не видел тот самый фильм или книгу, про которую вам рассказали. Вадим пишет, я лично не люблю спойлеры. Когда сам собираюсь посмотреть новый фильм, который уже посмотрели все, кроме меня. Но, с другой стороны, без спойлеров неинтересно, что будет дальше. Вот если это, например, первая смена. Вот не знаю, что они там все команды задумали, и уже как-то страшно.
2: Так, Виктория пишет, ну, у нас тут триллер любовный. Доброе утро. Значит, я верю только в свои мысли и чувства. И против всяких гадалок и ясновидящих. Моей подруге, которая поддалась чарам и поверила, разрушила хорошие отношения с парнем, предсказала что-то ужасное. В итоге она до сих пор вспоминает его и живет несчастная, с рекомендованным супругом. А бывший парень счастливо живет с другой. Вывод, думайте своей головой. И не надо доверять чужому мнению.
1: Да, Галин пишет, я, наверное, тоже спойлер люблю заранее знать развязку. На середине истории заглядываю в конец, запоминаю ключевой поворот и возвращаюсь к текущему моменту. Так я получаю двойное удовольствие. Сначала от осознания общей картины, а потом от наблюдения, как к ней вот ведут все детали.
2: Альбина пишет, доброе утро, первая смена. Не хочу знать, что будет в дальнейшем в моей жизни. Но и фильм, который мне рассказали, окончание смотреть не буду. А я знаю, что подумала. Что идеально знать? Отпуск твой. Потому что я вот что-то задумалась, куда ехать, где лучше сейчас, ну где будет тусовка, где пляж, ну где вот, и это так сложно. Вот сразу бы сказали, ну там тебе не понравится, езжай вот туда. Вот еще бы сказали, где взять на это деньги, например, да, как бы, как похудеть за неделю, вообще было бы идеально.
1: Я как будто ваши голосовые сообщения вот с подругой снизу сейчас послушал. Ребята, ждем ваши истории про спойлеры, про то, как вы это делали или как с вами поступали, и вообще, зачем они нужны, стоит ли такое делать или нет, и если стоит, то по отношению к кому. Ждем в социальных сетях и переходим к новостям. Вадим Ривман рассказывает про актуальное.
3: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, теперь туристы смогут быстрее добраться из России в Абхазию. Аэропорт в Сухуми принял первый пассажирский рейс из Минвод. Абхазская авиагавань открыла еще одно направление. Таким образом, полеты будут выполнять авиакомпания «Руслайн». В настоящее время, напомню, из Сухума есть рейсы в Москву, Уфу, Ханты-Мансийск и Нижний Новгород. Ну а с 10 июня запланированы также полеты в Калугу. Белый дом участвует в разработке законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Между тем, глава американской дипломатии заявил, что Штаты готовы и дальше участвовать в переговорах по украинскому регулированию, признав при этом, что его страну нельзя считать нейтральным посредником, поскольку американская администрация поддерживает Киев, поставляя ему оружие и продолжает санкционное давление на Москву. Ситуация со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго критическая. Такую оценку дали специалисты Всемирной организации здравоохранения. Всего там подтверждены почти 350 случаев заболевания. 60 из них завершились летальным исходом. Чтобы сдержать распространение вируса, Россия направляет в регион группу специалистов. Они привезут новейшие ПЦР-тесты для диагностики смертельно опасного заболевания, а также займутся обучением местных врачей. Между тем, риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По Риму прокатились сокрушительный шторм и торнадо. Стихия накрыла вечный город внезапно. Ветер вырывал с корнем огромные деревья, сдвигал торговые киоски, валил рекламные щиты, обрывал линии электропередачи. На северо-востоке итальянской столицы вихрь поднял в воздух мусор, повредил крыши местного рынка, фасады и балконы домов. Мощные ливни размыли дороги, видимость временами падала до нуля. При таких масштабных разрушениях обошлось без серьезных травм. У пострадавших зафиксировали только ушибы. Каждый третий предприниматель в России совмещает бизнес с работой в найме. Это обеспечивает финансовую подушку и карьерный рост. А свое дело дает личную свободу и отсутствие жестких регламентов. Об этом аналитики рассказали в интервью газете «Ру». Среди опрошенных 43% развивают исключительно собственный бизнес. Четверть ведут деятельность только в статусе самозанятых. При этом значительная доля респондентов, 31%, выбирает гибридный формат, продолжая совмещать свое дело с работой в найме. И еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85.12. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам удачного дня.

0: Продолжаем поиски лучшего из лучших. Я говорю про знатока игры «Что, где, когда». Да, наши летние игры стартовали буквально чуть больше недели назад. И я напоминаю, что каждый победитель, тот, кому удается дать правильный ответ, получает не только деньги, но и становится автоматически претендентом на главный приз – хрустальную сову.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Нам нужен капитан. Звони нам.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
4: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30 литров.

0: «Селение Фарм». Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС «Сармат».
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Артика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Артика».
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: В которой можно выиграть деньги и еще стать обладателем хрустальной совы. Но это если ваша игра совсем великолепно сложится.
2: И еще она будет честной, потому что у нас есть уши везде. Мы слышим интернет и колонки.
1: Еще одна летняя игра «Что, где, когда» сегодня с Русланом из Москвы. Здравствуйте, Руслан.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Итак, у нас честная игра. Руслан, мы настаиваем на том, что только мы втроем слушаем вопрос, пытаемся найти ответ, и никакого интернета, подсказок со стороны, даже если кто-то рядом едет, предупредите. Да, там никаких больше мне не должно быть. Договорились?
3: Договорились.
1: Если что, у нас сегодня на кону 4000 рублей. Вот если найдем правильный ответ, эти деньги будут вашими. Ну а сейчас давайте перейдем к вопросу.
4: Внимание, вопрос. Каким способом надо воздействовать на струну, чтобы получить звук рояля и клавесина?
1: Так.
3: Каким способом?
2: Я так подумал,
3: наверное,
2: что...
3: Зажать какой-то лад и...
1: Ну, то есть вы технически пытаетесь, да, какой лад подобрать?
2: А я думала, внутри рояля и клавесина есть струны.
1: Ну, струны, да. Просто нажми на клавишу, и все. То есть, в принципе, все просто и понятно. Там же идут сами по себе струны, от чего потом звук образуется. Может быть, еще как-то. Но здесь вряд ли про температуру или про...
2: Ну, что еще-то может быть?
1: Воздействие.
3: А какой вопрос еще раз? Можно
1: да, ну, там, что каким способом надо воздействовать на струну, чтобы получить звуки рояля и клавесина. Ну, может, еще там, педальки вряд ли.
2: Ну, не, педаль
1: па-па-па-па-па. Как еще воздействовать? Ну, либо это какой-то остроумный ответ, типа, что струну надо приложить к роялю, да, и вот прям, чтобы это зазвучало как рояль. Иначе никак не будет он звучать. Может быть, остроумный автор это имел в виду. Вот, либо действительно, имеется в виду, да нажми просто клавишу,
2: ну,
1: и
2: да,
1: все.
2: Ну, да, внутри в любом случае.
1: Итак, времени больше нет. Внимание, вопрос, каким способом надо воздействовать на струну, чтобы получить звуки рояля и клавесина? Руслан, наш ответ командный?
3: Наш командный ответ, наверное, каким-то способом воздействовать, нажать на нее при настройке и произвести звук.
1: Угу. Нажать на струну, получается, на нее. Там как воздействовать на струну?
3: Наверное,
1: да?
3: Каким-то образом воздействовать, наверное, чтобы создать звук, как это гитара настраивает. Я, к сожалению,
1: ответа нет, да, потому что здесь вопрос как раз состоял, каким образом воздействовать. Все, времени нет, давайте послушаем правильный ответ.
4: Внимание, правильный ответ. Основное отличие звучания этих инструментов зависит от способа воздействия на струну. Рояль относится к ударным, поэтому по ней надо ударять, а клавесин к щипковым, ее надо пощипывать.
2: Пу-пу-пу!
1: Вот такие повороты.
2: Понятненько все.
1: Да, экзамен на пересдачу приходите. Да-да-да, я буду в октябре, а сейчас у меня отпуск, сказала учительница по музыке. Ну что ж, Руслан, спасибо вам большое.
3: Спасибо.
1: Да, пообщались, по крайней мере, мы пытались честно найти правильный ответ.
2: Да.
1: Где-то что-то вспоминали, да, но не сформулировали так, как надо для того, чтобы заполучить деньги. Ничего страшного, все будет.
2: Друзья, во-первых, я напоминаю, что возглавить нашу команду может любой из вас. Мы ждем новых участников уже завтра, ну а телеверсию летних игр вы сможете увидеть в ближайшие выходные.
4: Игры разума в интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: Ладно, а мы танцуем, мы продолжаем танцевать, как в нашем видеоролике.
1: Почему холодная луна мне дарит утро? Если вы вдруг не знаете, о каком ролике идет речь, ну вы что?
0: Да, в соцсетях RetroFM ищите, в наших каналах везде можно найти наши классные танцевальные воспоминания, которые, я уверен, скоро превратятся в какое-то танцевальное продолжение. Ведь конечно, гости приходят и приходят постоянно, да. В первую смену на RetroFM, и эта традиция будет повторяться. А еще мы обязательно продолжим наш разговор в следующем часе. Сегодня же четверг. Что это значит? Это значит кино. Выходит новое.
1: Кино. А значит, мы вам расскажем в киноскопе, куда, ну, по нашему мнению, можно сходить посмотреть к выходным как раз.
2: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес. Покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров.
6: Все для уверенной победы.
5: Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12.

0: Открылся еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
5: Телефон рекламной службы Retro-FM Владикавказ 54 11 00.

0: Начинаем самый киношный час в первой смене на Retro FM. Скоро все узнать. А пока сообщаю 10.00 в столице. У нас есть Вадим Рибман, а значит, есть актуальные новости.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, сегодня в северной столице второй день работы Петербургского международного экономического форума. В центре внимания будут темы экономики роста, новой международной торговли, технологического суверенитета и многое другое. В программе запланированы деловые форумы ШОС и БРИКС, диалоги Россия-Китай, Россия-Объединенные Арабские Эмираты, Россия-Германия. В рамках ПМФ пройдет более 300 деловых мероприятий, в том числе тематические круглые столы, деловые завтраки. Напомню, ПМФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Сегодня в России проходит самый массовый экзамен. Выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку. На него зарегистрировались почти 670 тысяч участников. Это одна из двух обязательных дисциплин. Для получения аттестата об окончании школы необходимо набрать не меньше 24 баллов, а для поступления в вузы не менее 36. Экзамен длится 3,5 часа, содержит 27 заданий. Основной этап единого госэкзамена, напомню, начался в понедельник. За это время выпускники уже сдали историю, литературу и химию. Вулкан Шевелыч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 8 километров. Извержение вулкана продолжалось около 12 минут. Другие подробности пока не приводятся. Ранее на вулкане Шевелыч произошел еще один выброс пепла на высоту в 4,5 километра. Пепловый шлейф протянулся на 30 километров от вулкана. В связи с этим объявлялся оранжевый код авиационной опасности. В России в перечень самых востребованных профессий в начале лета вошли менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, кассиры, разнорабочие, курьеры и водители-экспедиторы. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на анализ вакансий сайта HeadHunter. Наибольшее число предложений о работе получили именно менеджеры по продажам и взаимодействию с клиентами. 43 тысячи вакансий. Ну и последнее. В Финляндии стартует необычное летнее приключение. На курорте Леви спрятали золотой слиток стоимостью, в переводе на рубли, 1 миллион 700 тысяч. Найти его может абсолютно любой желающий. С 18 июня по 22 августа здесь пройдет квест. Участникам предстоит разгадывать головоломки. Дальнейшие указания поведут искателей сокровищ по живописным тропам и достопримечательностям региона. Организаторы подчеркивают, искать сокровища придется без лопат и без вреда для природы. Все маршруты проходят по официальным тропам. Копать и нарушать окружающую среду запрещено. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 34 копейки. Евро 85.12. А с вами остается первая смена на Ретро FM. Всем отличного дня.

0: Сказала, да, спела, ну, на 4 с минусом. Вот, а у нас The Weather Girls, It's Raining Men. Вот это произношение.
1: Сказала 4 с плюсом.

0: смене.
1: На Ретро-ФМ.
2: Так, 4 июня, четверг. Утро будет неторопливым и немного инертным. Это не лучшее время для новых начинаний и важных решений.
3: Умным. Сегодня лучше всего подвести промежуточные итоги работы.
2: Тельцы. День может открыть интересные возможности, но прежде чем включиться, оцените свои ресурсы.
3: Близнецы. Не пытайтесь сразу снять внутреннее напряжение. Признайте его и дайте себе время успокоиться.
2: Раки. Отношения с близкими будут прохладнее, чем обычно, и сегодня это нормально.
3: Львы. Утро – хороший момент для завершения текущих задач.
2: Девы. Проявляйте эмоции, но не давайте какой-то идее полностью захватить вас.
3: Весы. День может начаться с выяснения отношений, но вечер предложит иной взгляд на ситуацию.
2: Скорпионы. Утром деловые разговоры лучше свести к минимуму.
3: Стрельцы. Внутренний ресурс сегодня будет несколько снижен, поэтому не требуйте от себя максимума.
2: Козероги. Понимание своей профессиональной роли обеспечит надежную опору в неторопливом часе начале дня.
3: Водолей. Вечером появится шанс проявить инициативу в подходящем формате.
2: Рыбы. Совещания навряд ли будут продуктивными. Лучше посвятить время подведению итогов.
3: И просыпайтесь, ребят. Ну, нельзя. Ну, давайте, в классном настроении.
0: Гороскоп.
1: Гороскоп.
0: В первой смене.
1: На Ретро-ФМ.

0: Да, Киноскоп — это рубрика, где мы рассказываем о киноновинках этой недели.
1: Да, мы, Саш, посмотрели за вас все трейлеры, прочитали все рецензии, но сейчас расскажем о фильмах, на которые стоит сходить в кино, по нашему исключительному мнению.
0: Давай сегодня я начну. День рождения — грустный праздник, сказал один из любимых артистов как-то ретро-ФМ. И с этим полностью согласны создатели драмы, которую сейчас расскажу. Она так и называется «День рождения», ограничение 18+. В общем, этот фильм погрузит нас в конец 70-х годов. Ну, может, для атмосферы. Uh-huh. Что-нибудь из Абы напеть пока. А я расскажу, что ж там за сюжет. На частном острове в Средиземном море Маркос, это могущественный миллиардер, так. Его играет Уильям Дефо, такой, на мой взгляд, один из лучших злодеев кинематографа. Да. Лицо у него просто зловещее. В общем, этот миллиардер устраивает роскошную вечеринку по случаю дня рождения дочери Софии. Единственной наследницы. Богач готовится к важному решению, которое должно определить будущее дочери. Однако у той самой Софии есть своя тайна.
1: Пу-пу-пу.
0: Ну и вот когда наступает ночь, да, семейный конфликт выходит на поверхность. Добавлю, что вот большую часть сцен снимали в Афинах, да. Вам. Немного греческого вайба накануне круиза ретро-ФМ нам всем не помешает. Смотрим драму «День рождения».
1: Интересно, интересненько. Слушай, я взяла кино под названием «Дэнни и Мэнни» 6+. Когда увидела эту премьеру, знаешь, я прям вот так вот сделала. И ты наверняка тогда поймешь, о чем она. Дело в том, что, слушайте, кино с одними блогерами, на которых я подписана давно, а именно, это кот и пес настоящие живут. Понимаешь, такие сладенькие. И да, если что, я подписана на половину собак. Но чтобы вот так вот сняли пёселей в России, блогеров в кино, такое я, честно, первый раз вижу. Вообще как.
0: Неожиданный поворот.
1: О чем говорится в тизере? Я прочитала. Лабрадор Дэнни, это, конечно, мой любимец, потому что я люблю собак, получает крупный рекламный контракт и переезжает к агенту Андрею. А у него есть друг, кот Мэнни. Как я уже сказала, они реально живут в одной семье, и они всегда привыкли быть вместе, и тут они впервые оказываются в разлуке. Ну и погружаясь в ослепительный мир шоу-бизнеса, Дэнни, это пес, постепенно понимает, что никакой успех не способен заменить семью. Конечно, искренность цены контактов, ну и вот этот Андрей, главный герой, переживает кризис в отношениях с невестой, а именно Дэнни, пес, помогает ему заново поверить в любовь. Ну это же просто невероятно! Я еще никогда так не... над трейнером фильма. Я даже буквы теряю.
0: Слишком много М забрала согласных на себя.
1: Слишком много. Друзья, давайте смотреть доброе кино. Конечно же, как я всегда говорю, давайте любить, усыновлять, помогать животным, помогать приютам. Ну, а сейчас с вами был Киноскоп на Ретро-ФМ. Обязательно ходите в кино на качественный

0: На московских часах 10:17. Продолжается первая смена. Саша, Рита, с вами.
1: Эй, Саша, Рита, Рита Зумер.
0: И сразу маска Джим Керри как-то вспоминается.
1: Да, короче, расскажу. Я прочитала одну новость, и тут я поняла. Да я просто зумер. Я не тупая, а зумер. Каждый второй зумер не умеет пользоваться часами. Как и я. Не, ну я умею. Но я прям буду 5, 10, 15, 20, 20. А вот знаешь, где еще не написаны цифры, а где только вот эти палочки? Господи, это в такой стресс меня вводит. Поэтому я не ношу часы. У меня есть одни, они уже давно там сели. А я такая, какая разница-то? Я просто для красоты их ношу очень красиво.
0: Можно бы буковки подписать, там подрисовать.
1: Мне все равно. Да. Короче, в общем, некоторые знания не передаются молодежи. И очевидно, по мне, что достаточно давно. А еще я на велике не умею кататься. Вот, слушай, я точно зумер. 86% опрошенных еще сказали, что не умеет ориентироваться в городе без карт. Я тоже туда. Ну, таблица умножения 70%, ладно, это мы знаем. А вот карты и еще, они с трудом считают бумажные деньги и сдачу.
0: Ну, здесь, наверное, уже очень многие отвыкли от наличных денег. Что уж скажешь, реальность такова.
1: Ну, да. Ладно, ты тоже немножечко зумер.
0: Есть такое.
1: Есть такое.
2: Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучий. Качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Так, на часах 10:28. Я напоминаю, что сегодня у нас Международный день спойлеров. Тот самый праздник, о котором как будто бы и нельзя говорить, но все-таки, если аккуратно, то можно. Что такое спойлер? Ну, это когда наперед тебе говорят концовку фильма или книги, и, конечно, многим это не нравится. Вот мы обсуждаем, кто такое делал, когда, при каких обстоятельствах, где это, может быть, было оправдано. Вот мы выяснили, что для тревожных людей, в принципе, это может быть полезно, которые вот, ну, не могут до конца вытерпеть, что же там будет. Их предупредишь, будет вот так. Все нормально. И они такие, ну ладно, дальше просто посмотрю, как это все в итоге будет складываться.
2: Короче, Анна написала такое простое сообщение, а нам же оно всем нужно. Угу. Доброе утро, друзья мои. Хотелось бы знать погоду поточнее, а то не поймем, когда рассаду высаживать. Я, конечно, понимаю, что погода на завтра, все знают, послезавтра, но все же, понимаешь, вот это важно, это важно.
1: Да на завтра еще, ладно. Тут некоторые, когда на 2 недели вперед смотрят и верят прогнозу погоды. Вот это, мне кажется, самые невероятные люди, которые доверяют этим прогнозам.
2: Угу. Вероника нам пишет. Мы до этого просто читали сообщение про то, что жизнь полоска белая, полоска черная. Доброе утро. Зачем знать, что будет? Это неинтересно. Парень прав. Жизнь как зебра полосатая. Желаю всем белых пошире полос. Вероника. Ну,
1: да.
2: Вот сказала, понимаешь, как отрезала.
1: Ну, либо Фореста Гампа надо вспомнить и коробку конфет с начинкой. Никогда не знаешь, какая тебе достанется в этот раз. Это
2: особенно...
1: мама Фореста Гампа говорила.
2: Или вот та, которую нам привезли в подарок из Гарри Поттера, где тоже не знаешь, какая тебе достанется.
1: Да, непредсказуемая
2: и
1: штука.
2: И мы как раз с Лешей Воробьевым записывали это видео. Тоже заходите в соцсети, похихикайте, посмотрите, кому же какая конфета досталась.
1: Так, 10:30, свежие новости от Вадима Ривмана.
3: Обязательно будут. Привет, доброе утро. Итак, делегация из Германии приехала на Петербургский международный экономический форум, чтобы обсудить условия работы почти для 1500 немецких компаний в нашей стране. Как отмечается, Германия заинтересована в перезапуске трубопроводов «Северный поток» после окончания конфликта на Украине. В связи с этим необходимо заранее совместно изучить соответствующие возможности. Сегодня в северную столицу прибудет Владимир Путин. Как сообщили в Кремле, президент проведет встречу с руководителями ведущих мировых информагентств. Разговор будет посвящен внутренней и внешней политике, а также актуальным международным событиям. В Крыму из-за авиационной опасности остановили движение поездов на некоторых участках. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика Grand Service Express. Пассажиры этих составов эвакуированы из поездов в целях безопасности. В пути задерживаются 12 поездов, следующих как в Крым, так и в обратном направлении. Максимальная задержка составляет 5 часов. Минувшей ночью Крым подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Было сбито больше 20 воздушных целей, 3 человека погибли и еще 7 были ранены. Риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты круглосуточно отслеживают эпидемиологическую обстановку с применением системы «Периметр». Также усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через российскую границу. Ну а между тем в Демократической Республике Конго уже подтвердили почти 350 случаев заболевания, 60 человек скончались. В России вновь предложили ввести 13-ю пенсию в качестве дополнительной меры соцподдержки. С такой инициативой выступил первый зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По его мнению, такая выплата может быть важна для тех, у кого пенсия – это единственный или основной источник дохода. В России для студентов, медалистов и отличников ГТО предложили ввести скидки на обучение в вузах. Льготу в размере 30% предлагают сделать также для тех, кто остался без родителей, инвалидов первой и второй группы, детей инвалидов. 20% для медалистов, обладателей знака ГТО, от 30 до 50% для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. Еще назову курсы валют. Доллар 73.34, евро 85.12. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: На часах 10:38 финальная игра намечается в первой смене на Retro FM. Мы как будто к ней вот готовились, распевались, раскрикивались. Нейрохит называется, в которой угадать, ну как будто бы недостаточно. Игра требует настроения и требует вашего вокала.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Ждем.
2: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
5: Что объединяет всех людей?
6: Любовь.
5: Теплее.
6: Деньги.
5: Ну, тоже тепло.
6: Хорошая погода.
7: Ну, это буквально тепло.
6: А что именно?
5: Конечно, вкусно покушать.
8: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
9: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
10: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб. Пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: В Москве 10:45, в Челябинске уже больше. И на связь выходит, нет, не суровый мужик, а прекрасная Яна. Здравствуйте, Яна. Яна, вы с нами? Яна, хочется поиграть. Яна, нет, ну что, ладно, давайте так, сейчас что-то произойдет. Может, Яна к нам присоединится, может, кто-то еще. Я напомню, что игру нейрохит создает искусственный интеллект. Да, мы отдаем ему какой-то хит, проверенный временем. Слова песни обычно все очень хорошо знают. И дальше он меняет музыкальную составляющую, то есть подбирает свежую аранжировочку.
1: Оу, oh, yeah. Да. Ну, если что, сами сыграем. Мы же на самом деле тоже не слышали это все. У нас нейрохит, знаете, какой самостоятельный. Он сам там что-то выдумает, вот, сам поменяет. И мы тоже сидим такие, пу-пу-пу, это что же такое? Но сейчас узнаем, как там Яна с нами сыграет или,
0: да,
1: или что.
0: Ну что ж, Маргарита, тогда ты будешь играть.
1: Давай.
0: Итак,
1: давай.
0: Все, приготовиться. Сейчас будет первая подсказка. Как правило, это куплет. Затем пойдем на припев. Ну что, готово?
1: Идем.
0: Итак, слушаем первый.

0: сути.
1: Итак,
2: я не знаю.
1: Отвечать Джонни Иракли Перцхалава нельзя.
2: Может быть,
1: этому хиту больше лет. Он действительно проверенный временем, как и артист.
2: Может быть, со мной не вообще. Я не знаю. Подожди.
1: Если брать эфиры Ретро FM, то он проверенный временем и проверенный Максимом Ковалевским.
2: Это
1: он
2: значит,
1: был у него в гостях. Ладно,
2: давай вторую.
1: Хорошо,
2: вторую.
1: Припев.

0: Агутин, да? Конечно, это Игорь Саруханов, наш тоже давний друг. Да, ну мы, получилось, познакомились с ним только по телефону. Да. Когда у артиста был юбилей, поздравляли. А Максиму Ковлевскому повезло чуть больше.
1: Пришел, да.
0: Он
1: лично, да?
0: Лично общался, да, в прямом эфире. Кстати, этот эфир можно легко найти на нашем сайте retrofm.ru. Ну что, в принципе, если годовая подписка на музыкальный сервис по-прежнему не присутствует в твоем гаджете, мы с ребятами можем что-то сообразить.
1: А все, а давайте, я же выиграла официально.
0: Да, но беспроводные наушники улетают. Нет, так не в Челябинск, потому что надо быть на связи, когда дозваниваетесь, ребята. Обращаемся ко всем. А сейчас надо просто насладиться оригиналом хита от Игоря Саруханова.

0: вернул ребятам, чтобы не испортить. Just We Do от Modern Talking. Только что на Retro-FM. Дуэт на все времена, как и хиты. Тоже на все времена. Кстати, о них хорошо рассказывал Юр Гурен в программе You. И не только уже о них. Да, записи можно найти на нашем сайте retrofm.ru. А если вот лично хочется человека встретить, то пожалуйста. 8 минут осталось.
1: Мы его сейчас позовем, как Снегурочку. Он точно объявится. И тоже счастье вам принесет. Какие-то подарочки. Такой миленький будет. Вот. А мы тоже скоро вернемся. Не такие миленькие, возможно. Но подарочки тоже с нами будут.
0: И пятницу устроим специально для вас уже завтра в 7.00. Ну и на всякий случай напомню, что у нас можно еще и поздравлять. И вечеринку устраиваем каждый день. Филичита с 2 до 3. И вечеринка Ретро FM с 21.00. А уж как планировать этот четверг, решайте сами. Главных компаний с хитами Ретро FM.
2: Реклама. Это лето встречаем в пекарне «Рагун Салх». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39. «Сайбер-Х» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Большая распродажа мягкой мебели в Артике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Артика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Артика.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Мон Мэка Муа, мой мужчина, это Патрисия Каас. Кстати говоря, смысл песни очень ироничный. Здесь поется о девушке, которая прекрасно знает, что возлюбленный ее лжец и бабник, рассказывающий ей сказки. Но она вот так осознанно закрывает на это глаза, потому что все эти выдумки приносят ей как будто бы радость. Имеет право, в конце концов. А кто мы такие, чтобы ей это запрещать? А, кстати говоря, продюсеру Патрисии Каас изначально казалось, что эта композиция вообще не для нее, не подходит из-за того, что она какая-то простоватая, и для ее утонченного стиля это как будто бы не вариант, но песня все-таки вошла в ее второй студийный альбом и прекрасной стала, по сути, одной из ее визитных карточек. Так что наслаждаемся и дальше, в том числе и творчеством Патрисии Каас здесь в эфире «Ретро FM». И много чего еще впереди у нас, ну, например, Глория Гейнер, скоро Евгений Осин и Крис Ри прямо здесь на «Ретро FM». Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного четверга.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Это, впрочем, вот этот вот легендарный теперь уже хит Глории Гейнер «I Will Survive» изначально задумывался как второстепенная песня на второй стороне пластинки. Лейбл ее именно туда добавил, не сделав ставок на эту песню. Но дело в том, что диджеи порешали, которые ставили эту песню, они как раз-таки решили, что вот она и есть главная. И правильно решили, судя по всему. Кстати, за эту песню в 80-м году Глория Гейнер получила премию Грэмми в категории «Лучшая диско-композиция», обойдя других легендарных артистов. Много классной музыки у нас с вами еще впереди и немного информации полезной и важной. Половина 12-го в столице. С последними новостями Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Больше 3 триллионов рублей на поддержку семей и материнства заложено в текущем бюджетном периоде. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Вокруг интересов семей с детьми выстраивают и реализуют национальные проекты. Между тем, для роста числа многодетных необходимо создать развитую и удобную инфраструктуру. Лечить паническую атаку будут по-новому. Минздрав обновил стандарт. В документе появилась светотерапия. Раньше этот метод обычно применяли при некоторых формах депрессии. Метод помогает наладить биологические часы организма. А что касается лечения в целом, то прежними остаются индивидуальные и групповые занятия с психотерапевтом. Отмечается, паническая атака – это не просто страх, а внезапный приступ. Скачет давление, учащается пульс, появляется головокружение. В Крыму полностью остановили движение электричек. Временные меры ввела Южная пригородная пассажирская компания. Там уточнили, что это вызвано техническими причинами. О возобновлении движения сообщат позже. Между тем, ранее глава Крыма Сергей Аксенов говорил об атаке беспилотника на пригородный поезд, следовавший по маршруту Азовская-Керчь. Один человек погиб, еще трое пострадали. Власти Камчатки расширили перечень товаров, которые можно купить по социальной цене с помощью карты жителя. Теперь участники программы могут со скидкой приобрести молоко, кефир, ряженку и другие востребованные товары местного производства. В региональном правительстве также отметили, что в этом месяце к экосистеме подсоединятся учреждения культуры и спорта. Кроме того, карту выпустят в виртуальном виде. К столетию со дня рождения Мэрилин Монро коллекционеры из разных стран мира провели аукцион, на котором представили личные вещи актрисы. Например, черный шерстяной костюм, который Монро надела во время свадебного путешествия из Сан-Франциско в Японию в январе 1954 года, был продан за рекордные 450 тысяч долларов. Это примерно 33 миллиона рублей. Ну и о валюте в конце выпуска. Доллар в этот четверг 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Так, что-то важное хотел напомнить. Что же? А, конечно, вспомнил. Все. Напомнить хотел всем любителям истории о крутых артистах, что в эфире Retro FM теперь есть замечательная программа «Ю». Там про историю успеха, там много музыки, в том числе и малоизвестные треки встречаются. Так, про кого я еще не рассказывал? Бонни М были, Мадонна, Modern Talking, Юрий Антонов. Да много кто уже был. Ну, конечно, еще больше тех, кого не было, тех, про кого я еще не успел рассказать. Ну, вот, например, отличные ребята, пожалуй, и девчата из группы ABBA на этой неделе, то есть в ближайшую субботу, будем вспоминать легендарный шведский квартет. Так что 6 июня буду вас всех ждать, да-да-да, и вас тоже в 13.00 по Москве на Retro FM в программе «Ю».
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
3: Спасибо, любимый.
4: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы,

0: стиль. Открылся еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ, 54 11 00.

0: Ретро FM, Bad Boys Blue, A World Without You, мир без тебя. Но вы знаете, друзья, сейчас посмотрел опрос один, почти половина россиян, вот касаемо отпуска и одиночества, хотя бы раз путешествовали в одиночку. Представляете, достаточно большое количество людей. И вот большая часть, подавляющее большинство из тех, кто в одиночку хотя бы раз путешествовали, они остались довольны вот таким вот опытом. Как будто бы это возможность перезагрузиться как следует, побыть наедине с собой. Ну, наверное, сложно с этим не согласиться. В основном молодежь, кстати говоря, это делает. Путешествует поодиночке, я имею в виду. А интересно, что формат вот этих вот одиночных поездок для большинства — это прямо сознательное решение. Только небольшая часть, это только потому, что у них не было с кем ехать. Вот и все. Друзья, у нас компания большая, но вы знаете, в чем уникальность и особенность вот формата нашего с вами времяпрепровождения? Вы можете находиться как будто бы наедине с самим собой, но при этом рядом есть прекрасная, красивая музыка. Рядом есть ретро-ФМ. Музыка последних десятилетий проверенная, продолжит звучать обязательно рядом со всеми нами. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сегодня у нас, напомню, четверг. Давайте будем продолжать.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
3: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34. Счастье есть. Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест у Гравату 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ 54 11 00.

0: Вот теперь полдень в Москве. Скоро с нами Earth and then Fire, русский размер и певица Сандра.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Делегация Северной Осетии во главе с Сергеем Миняйло принимает участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Как сообщил руководитель региона, запланированы деловые встречи и подписание соглашений. Главное событие форума – пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. По словам Миняйло, для Осетии Международный экономический форум – это договоренности и новые возможности для развития социально-экономической сферы. Добавлю, в рамках форума запланировано более 300 деловых мероприятий. Он продлится до субботы, 6 июня. Во Владикавказе на улице Ватутина меняют аварийный участок канализационной линии. Об этом сообщает Республиканский водоканал. После обращения жителей специалисты обследовали сети и выявили поврежденный участок трубопровода. Бригада приступила к замене 4 метров изношенной канализационной трубы. Для проведения земляных работ в ограниченном пространстве также привлекли мини-экскаватор. Добавлю, замена трубы повысит надежность отвода сточных вод и предотвратит возникновение аварий на данном участке. Бесплатная юридическая помощь будет оказываться в Северной Осетии всем детям-сиротам. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Согласно изменениям в региональный закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширен список лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. В него включены дети-инвалиды, а также молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет, потерявшие в период обучения обоих или одного родителя. В Центральной городской библиотеке Владикавказа открылся летний читальный зал и началась программа «Читаем, творим, отдыхаем». За месяц участниками станут более 400 детей из разных школ города. По словам мэра Вячеслава Мильзихова, в игровой форме дети будут знакомиться с литературными сюжетами, участвовать в творческих занятиях, мастер-классах, посвященных книгам и писателям-юбилярам. Кроме того, запланированы мероприятия ко Дню России, Международному дню сказок, Дню отца, а также краеведческий блок «С малой родины моей начинается Россия». Амина Танделова примет участие в 3-м рейтинговом турнире объединенного мира борьбы. Наша спортсменка выступит в составе женской сборной России. Соревнования стартуют завтра в Монголии и продлятся 2 дня. Танделова сразится за награду в весовой категории до 62 килограммов. Курс доллара на сегодня 73 рубля 34 копейки. Курс евро 85 рублей 12 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вы знаете, когда ты живешь в большом городе, на каком-нибудь очень-очень высоком этаже, неважно, какая у тебя лестница, главное, чтобы лифт не работал. Ну, точнее, работал наоборот. Знаете, от обратного пошел. Мне приходилось как-то спускаться, а главное, подниматься на 18 этаж, где я когда-то жил. Лифты не работали просто. Ну, были такие случаи. Случается такое иногда. А там еще и лестница, к тому же, не золотая была. Короче, никакого комфорта. Ну вот. Там веселое, я вам скажу, мероприятие. И длительное, и... В общем, не надо. Пусть все работает так, как должно работать. Вот я к чему веду. У нас на Retro FM все исправно. Все функционирует 24/7 без выходных и перерывов на обед. Уже очень скоро на подходе Томас Неве Грин. Также веселые ребята. Лейтбэк, опять же, это музыка, которую мы любим. 12 часов и 17 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем хорошего дня.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда? По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
5: Берег включает «Хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсиков.
8: Но полезных.
9: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
10: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
11: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы.
12: Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
16: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
17: ООО «Сбербанк Телеком», ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
18: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
19: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
20: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы.
21: Тополиный пух, жара, июль.
20: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Thomas Nevergreen, Since You've Been Gone. С тех пор, как ты ушла. Ну а что могло произойти с тех пор, как она ушла? Счета за электричество поменьше, за воду, тоже опять же на продуктах, экономия тоже. Так это работает, да? Есть какие-то подводные камни, расскажите. Да ладно, ладно, я, конечно, за любовь, чтобы никто никогда никуда не уходил. Вы тоже, кстати, оставайтесь, пожалуйста, с нами на Ретро FM. Ладно, а мы вам новости расскажем. В Москве 12:30, с актуальной информацией Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Новую программу льготной покупки машины для многодетных разрабатывают в России. Об этом на сессии в рамках ПМФ рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она указала на то, что подобная мера уже существует в стране, но ее эффективность оказалась низкой. А ранее член Думского комитета по защите семьи Татьяна Ларионова предложила разрешить многодетным тратить мат-капитал на покупку машины. На отмену санкций рассчитывать не стоит. Россия не сможет вернуть прежние отношения с Западом, потому что мир сильно изменился. Об этом на Петербургском форуме заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин. Он также призвал сосредоточиться на развитии российской экономики, проведении реформ и структурных изменений. А ранее в Союзе предприниматели заявили, что Запад может начать смягчать санкции по мере улучшения международной обстановки. Но тем временем россияне могут остаться без европейских пляжей. 11 стран ЕС планируют ужесточить правила въезда. Среди них Чехия, Дания, Финляндия, Польша, Швеция и Норвегия. Они намерены сделать это в преддверии сезона летних отпусков. Отмечается, эти страны ссылаются на рост числа выданных нашим соотечественникам шенгенских виз. В российском МИД не раз называли ужесточение Евросоюзом правил выдачи россиянам шенгена дискриминацией по национальному признаку. Сегодня в Москве стартует книжный фестиваль «Красная площадь». В этот раз стеллажи с литературой разных жанров заполнят все пространство от собора Василия Блаженного до исторического музея, а также займут свои места в ГУМе. В фестивале примут участие более 400 издательств со всей страны, которые представят примерно 150 тысяч наименований книг. Фестиваль проходит в Москве с 2015 года. Ну и в Москве может появиться свой Диснейленд. О такой перспективе в рамках Петербургского экономического форума рассказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст. По его словам, местом для этого может стать кинокластер Москино. Ну а ранее с инициативой развивать в России подобные парки выступил член Комитета Совета Федерации по культуре Айрат Гибаддинов. Он отметил, что они должны быть основаны на отечественных персонажах. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот четверг. Американский доллар сегодня держится на отметке 73 рубля 34 копейки. Единая европейская в этот четверг 85 рублей и 12 копеек. Пока все. А далее на Ретро FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка, проверенная действительно.

0: проехали, побежали своим делам. Многие уже прибежали. Некоторые уже подумывают о том, как домой собираться. Михаил Боярский, сяду в скорый поезд. Ну, где бы мы ни сидели, ни стояли, ни, может быть, лежали даже, почему бы нет. Всякое бывает. Мало ли, люди в отпуске многие сейчас. Так, белой завистью вам немного завидуем. А, неважно, где вы находитесь. Абсолютно везде должно рядом находиться ретро-ФМ. Ну и, естественно, утреннее шоу «Первая смена». С 7 до 11 каждое утро просыпаемся вместе с Сашей Светловым и Ритой Субботиной. А также крутые подарки, а также свежие новости. Все они с собой приносят. Интересные темы для обсуждения. «Первая смена» на ретро-ФМ, в том числе и завтра с 7 до 11 по Москве.
1: Реклама. Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30...

0: Селение Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС Сармат.
1: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова, идеальный кухни стиль.
2: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
3: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
2: Новый Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
3: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: очень-очень известный итальянский исполнитель Умберто Тоци. А, между прочим, вот этот вот суперхит «Глория» стал абсолютно мировым хитом. Помогла ему в этом американская певица Лора Бренниган. В то время, когда версия Тоци гремела в Европе, англоязычный кавер в исполнении Бренниган, выпущенный в 82 году, взрывал чарты по другую сторону океана. Кстати говоря, многие помнят эту фильму, эту песню из фильма, в том числе «Волк-стрит». Мне вот сразу кадры вот этой вот сумасшедшей стихии, во время которой звучит эта песня, и Леонардо Ди Каприо потрясающий, и многие-многие другие, конечно, актеры. Ну что, друзья, продолжим, пожалуй. Здесь, на Ретро-ФМ, много музыки будет хорошей и разной. Сегодня, в четверг, 4 июня, летом, напомню, это важно.
1: С Юрием Гурьяновым.
0: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: «Сайбер-Икс» на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая «Соларум» для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Вот интересно, что с любовью у всех, конечно, случается по-разному. Как мы поняли, из музыкальной классики есть вариант, когда она может нечаянно нагрянуть, ну, когда ее совсем не ждешь. Было же такое. А если те вот люди, которые заранее готовятся, ну, как минимум морально, например, пропивая все свои чувства, вот как в этой песне, в знаменитом суперхите «Семинамора», «Если я влюблюсь» от группы «Рики и Повери». Кстати, в 85-м году именно с этим треком коллектив одержал победу на престижном музыкальном фестивале в Сан-Ремо. Дальше тоже у нас победители по жизни: Рафаэла Кара, Леонид Агутин и Фил Коллинз. Здесь, рядом с нами, прямо на Ретро-ФМ. В Москве уже 13 часов и 15 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Прошел специальный перформанс, вдохновленный полотнами знаменитого живописца Сезана. Посетителям предлагалось...
3: Сезана!
2: Посетителям, да-да-да.
3: Я не могла сдержаться.
2: Да-да-да. Скажи 300. Вот, я тоже сейчас могу не сдержаться.
4: Я вижу твою улыбку, я...
3: Валерия, часики.
2: Абсолютно верно.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: что, нам в Москве тут синоптики какую-то на сегодня грозу обещали. Я так понимаю, что где-то она уже даже локально случилась. Но лично я не видел, ничего нигде не капало. У нас тут на Таганке рядом со студией Retro FM все прекрасно вообще, лето продолжается. И если на этом все, то пусть так и остается. Продолжений мы заказывать не будем. Можно не продолжать. Дальше о более глобальных новостях прямо здесь на Retro FM. В Москве половина второго, пора узнать последнюю свежую информацию. С нами Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Александр Новак оценил состояние топливного рынка России. Вице-премьер счел ситуацию стабильной. В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме он заявил, что цены на большинстве заправок растут не выше инфляции. Правительство вместе с ВАС и Министерством энергетики будет за этим следить, подчеркнул Новак. В Минэнерго ранее сообщили о предпринимаемых мерах для обеспечения топливом Крыма. Там пояснили, что совместно с профильными ведомствами прорабатывают дополнительные решения для поддержания стабильных поставок на полуостров. Российское кино должно быть без разводов. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова осудила семейные драмы в отечественных лентах. Выступая на площадке Петербургского международного экономического форума, она предложила транслировать в медиа положительную информацию о многодетных семьях и снимать соответствующие сериалы. Ну а ранее президент Владимир Путин поддержал идею популяризировать в стране многодетность как бренд. Академию хоккея создадут в ДНР. Основы уже заложены. В частности, на полях Петербургского экономического форума было заключено соглашение, в рамках которого планируется развивать дворовый хоккей в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин. Также подписано соглашение, которое позволит улучшить связь в ДНР и доступность государственных сервисов для жителей региона. В Чебоксарах аномальное нашествие комаров для защиты от инфекции и снижения риска аллергии. Там начали усиленно обрабатывать парки и скверы. Работы проводят ночью. На деревья наносят специальный препарат на основе природных компонентов из ромашки. Химикаты остаются на листве, траве и ветках, вызывая у комаров паралич. Действие сохраняется от 2 до 6 недель. Жителям, по словам специалистов, бояться препарата не нужно. Грядки для всех желающих. В Центральном парке культуры в Екатеринбурге открыли общественный огород для садоводов-любителей. Там можно бесплатно выращивать любые растения, за исключением тех, что находятся в черных списках правоохранительных ведомств. За своей грядкой нужно обязательно следить, иначе можно лишиться этого маленького земельного участка. Все, что вырастили, арендатор может забрать домой. Ну и о валюте на этот четверг. Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85.12. Пока все, а далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: куда ты собралась? Я хочу пойти с тобой. Вот все-то ему надо знать. Надо же, любопытный. Ну, кстати говоря, маршруты наши с вами, они часто действительно неисповедимы. Планы не всегда идут так, как задумались. Но рассказывать о них или не рассказывать, это уже каждый, конечно, сам решает. Вот давайте под музыку, как-то пусть оно складывается само, красиво. Дело в том, что есть у нас здесь варианты, которые поспособствуют статус-кво. Очень скоро Абба, Юрий Шатунов, «Ласковый май» прямо на Ретро-ФМ. Так что никуда, кстати, вообще можешь никуда не ходить, можно оставаться на местах. 13 часов и 41 минута московское время.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Так, что у нас там на календарике? 4 июня, день любителей лета. О, это про меня. Я такой профессиональный любитель лета со стажем. Не устаю признаваться в любви этому времени года. Еще сегодня Всемирный день гаража, день машиниста грузоподъемного крана, он же день крановщика. Поздравляем всех причастных. Мы знаем, что вы всегда на высоте. Продолжайте. Много разных приятных поводов, на самом деле, можно и нужно вспомнить, потому что в ближайшее время перечитают час привет в поздравлении на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Завтра вернусь. Всем пока.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Чувствуешь этот ритм?

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: готовы становиться счастливее. С Фили читаю на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Делегация Северной Осетии во главе с Сергеем Миняйло принимает участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Как сообщил руководитель региона, запланированы деловые встречи и подписание соглашений. Главное событие форума – пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. По словам Миняйло, для Осетии Международный экономический форум – это договоренности и новые возможности для развития социально-экономической сферы. Добавлю, в рамках форума запланировано более 300 деловых мероприятий. Он продлится до субботы, 6 июня. Во Владикавказе на улице Ватутина меняют аварийный участок канализационной линии. Об этом сообщает Республиканский водоканал. После обращения жителей специалисты обследовали сети и выявили поврежденный участок трубопровода. Бригада приступила к замене 4 метров изношенной канализационной трубы. Для проведения земляных работ в ограниченном пространстве также привлекли мини-экскаватор. Добавлю, замена трубы повысит надежность отвода сточных вод и предотвратит возникновение аварий на данном участке. Бесплатная юридическая помощь будет оказываться в Северной Осетии всем детям-сиротам. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства республики. Согласно изменениям в региональный закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширен список лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. В него включены дети-инвалиды, а также молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет, потерявшие в период обучения обоих или одного родителя. В Центральной городской библиотеке Владикавказа открылся летний читальный зал и началась программа «Читаем, творим, отдыхаем». За месяц участниками станут более 400 детей из разных школ города. По словам мэра Вячеслава Мильзихова, в игровой форме дети будут знакомиться с литературными сюжетами, участвовать в творческих занятиях, мастер-классах, посвященных книгам и писателям-юбилярам. Кроме того, запланированы мероприятия ко Дню России, Международному дню сказок, Дню отца, а также краеведческий блок «С малой родины моей начинается Россия». Амина Танделова примет участие в 3-м рейтинговом турнире объединенного мира борьбы. Наша спортсменка выступит в составе женской сборной России. Соревнования стартуют завтра в Монголии и продлятся 2 дня. Танделова сразится за награду в весовой категории до 62 килограммов. Курс доллара на сегодня 73 рубля 34 копейки. Курс евро 85 рублей 12 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Ну, узнали, наверное, да, Полюшка Поле. Это Эдди Хантингтон. Про СССР нам Феличите спел. Ну, а я читаю ваше сообщение. Муж Александр и дочка Екатерина. Огромный привет передает Светлане Игнатовой. Очень скучаем, хватит работать, приезжай на дачу. Мы заждались. Такое вот сообщение. Оксана из Сочи передает привет любимому мужу Антону и Николаю. Пусть день будет продуктивным. Муж Антон, а Николай отдельно.

0: Анна Чистякова передает привет Анне Трубкиной из компании «Ультралейбл». Ирина передает привет своей семье Пятикоповых. У нас счастье, пишет Ирина. У нас у детей свадьба. Родилась еще одна семья. Елена передает огромный привет команде «Глобал Пак» из Павловского Посада, особенно Виктору, Люсьен и Наталье.
1: Ежедневно с 2 до 3. Перечита. На Ретро-ФМ.

0: скачем с невероятной историей скоростью к выходным, друзья. Уже четверг на дворе, ну и читаю ваши сообщения. Кстати, вы, если хотите, чтобы они все-таки прозвучали в прямом эфире, вы их, пожалуйста, подписывайте. Как вас зовут? Потому что вот, ну, есть очень душевные прям сообщения, но читать нет смысла, потому что вроде как из пустоты. Ну, давайте как-то вот все-таки, ну, как-то вот, что ли, я не знаю, писать, как вас зовут, да? Софья Пахомова из Москвы передает привет своему любимому мужу Владиславу. Очень скучаю. Коллектив компании «Космотекс» «Мембранная одежда» поздравляет с юбилеем бухгалтера Марину Юрьевну Мурунову. С прекрасной юбилейной датой спешим пожелать отличного самочувствия, веселья, ярких впечатлений, незабываемых встреч. Пусть судьба всегда будет к вам благосклонна и щедра на приятные подарки. Ну и, наконец, Владимир Владимирович из 11-го отдела передает привет всем сотрудникам Мосгоргеотреста. Надеюсь, правильно прочитал.
1: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
1: Скидка «Мания» фамилии. Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентируется 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Джей Лон, собственной персоной, Феличите на Ретро FM, друзья. Полина, старшая дочь, поздравляет с днем рождения мамочку любимую Екатерину. Пусть всегда будет хорошее настроение, крепкое здоровье и молодость в душе. Андрюша из Северска поздравляет любимую жену Галю Тихомирову с днем крановщика. Галчонок, я тебя люблю. Алексей из Омска передает привет всем водителям автопарка 2, город Омск. Мы переживем эту жару, пишет Алексей. Всем хорошей дороги.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

Это Наталья из Егорьевска. Во-первых, поздравляет себя, любимую, с днем рождения. А еще передает привет водоканалу и девчонкам из лаборатории. Любовь Мордвинова передает привет своему любимому человеку Алексею Лобанову. Ну а Оксана передает привет бухгалтерии Минобороны, Галине, сестре, Леночке, Юлечке, Николаю. Улыбнитесь, призывает нас Оксана. Я действительно предлагаю сейчас прям улыбнуться и послушать Смоки и Криса Нормана.

0: Захар и Саня передают пламенный привет Дмитрию Михайловичу Меркулову, тренеру-акробату по спортивной гимнастике, желают скорейшего отпуска и хорошего настроения. Электротехнический отдел Урал Механобра. Пожалейте меня. Ну, в общем, Наталья Юдина из Екатеринбурга поздравляет с днем рождения Лилю Хабибульну, желает крепкого уральского здоровья, счастья в каждом новом дне, успехов в работе, удачи по жизни и благополучия. Ну, а любимая жена Ксюша, так она подписалась, передает привет из сибирского городка Братск, поздравляет любимого мужа Александра с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, благополучия, терпения. Я тебя очень люблю и счастлива рядом с тобой, пишет Ксюша.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniacinema.ru.
4: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Восконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
5: Спасибо, любимый.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00. Hello!

0: Modern Talking завершает сегодняшний фильчту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14.55. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы прочитаю, конечно же. Коллектив сервисных инженеров, в частности, Роман Белихов, передает огромный душевный привет Денису Викторовичу Кондратьеву. Желает ему хороших трудовых будней. И чтобы быстрее учился на своих ошибках. Слушаем каждый день с большим удовольствием. Интересно, кого слушают? Денис Викторович или Ретро-ФМ? А может быть и того, и другого. Такой тоже может легко быть. Так, идем дальше. Ксюша из Севастополя передает привет своему мужу Сергею, своей любимой собачке Нике. Я их очень сильно люблю. Всегда слушаем любимую музыку на Ретро-ФМ и Филичту. А Аня из Пятигорска поздравляет доченьку Маргошу с днем рождения. Я ей горжусь. Ну, а Наталья Шайнян из города Батайска передает привет своим коллегам по работе Марине Леонидовне Стрельченко и Маргарите Анатольевне Волковой. Друзья, ну вот на этом будем завершать сегодняшнюю фильчту. Как всегда, завтра с 2 до 3 дня снова ваши приветы и поздравления. Вы, главное, не забывайте подписываться. Тогда все будет классно.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное, кубанская буренка. 2,5% жирности, 1,4 литра, 139 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: и Линия Фарм. Подробности об условиях розыгрыша, количестве, порядке, сроки и месте выдачи призов на ЗС Сармат. Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
1: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
2: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван Онтарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: самобранка. Именно так сейчас принято называть девушку, склонную к самокритике. А вот певец, который называет себя плохим, в особых представлениях не нуждается. Это Майкл Джексон на Ретро FM. «Плохой Бэт» называется эта песня. 15-15 столицы. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас квартет Абба и Белинда Карлайл. Совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях иллюзионист Сергей Сафронов. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро FM.
2: Реклама.
4: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. 12+.

0: мамаша, спящий ребенок. Это не только мило, но и наконец-то. Но у нас наконец-то установилось летнее тепло, и это радует. Согласитесь, друзья, надеюсь, вас тоже. В Москве половина четвертого. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Повышение лимитов на сверхурочную работу позволит гражданам больше зарабатывать. Об этом во время выступления на АПМФ сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Напомню, с 1 сентября вступают в силу изменения в Трудовой кодекс. Лимит сверхурочной работы увеличен вдвое. Первые 2 часа в день будут оплачиваться в полуторном размере, последующие в двойном. Закон подписан президентом. Первый в мире платежный терминал с обстроенным искусственным интеллектом представили на форуме в Петербурге. Технология сама адаптируется под покупателя, поддерживает все современные способы оплаты. До конца года планируется установить несколько тысяч таких устройств. Тем временем бесконтактная оплата появится и в российском мессенджере Макс. Соответствующий меморандум был подписан на полях форума. Из США вновь приходят посылки. Почта России восстановила прямой импорт отправлений из Америки и обратно, приостановленный в 2022 году. Тогда это направление было одним из ключевых для российской почтовой службы. Импорт из США превышал 50 тонн в месяц. В основном отправлялись одежда, обувь, электроника и биодобавки. Отмечается, первая партия грузов уже доставлена в нашу страну транзитными рейсами через третье государство. Из тюрьмы Христы в Санкт-Петербурге будет сделано общественное пространство. Внутри бывшего СИЗО появится гостиница, спа-комплекс, а также пешеходные улицы с кафе и ресторанами. При этом исторические здания будут сохранены. Такими планами в рамках экономического форума в Петербурге поделился губернатор северной столицы Александр Беглов. Отмечается, в России растет спрос на отдых в гостиницах-тюрьмах. Самый востребованный отель-тюрьма находится в Тобольске. Ну а в Царском селе после большой реставрации открыли китайский зал Екатерининского дворца. Он был самым роскошным в личных покоях императрицы, но утратил свое убранство во время Великой Отечественной войны. Воссоздать отделку российским реставраторам помогли китайские мастера. Работы начались в 2019 году. Далее в Царском селе восстановят и китайский театр Александровского парка. И о валюте на этот четверг. Доллар пока что 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Какая гадость эти ваши 7 утра. Но это только не для тех, кто слушает с утра пораньше на Ретро-ФМ первую смену, друзья. Для нас, конечно, 7 утра — это любимое время. Завтра, как всегда, с 7 до 11 нас снова ждут игры с классными подарками, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущие Саш Светлов и Рит Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе переменная облачность без осадков. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: «CyberX» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Как любят повторять пессимисты, все самое лучшее происходит либо во сне, либо в кино, либо вообще не со мной. Ну, впрочем, это уж точно не про нее. Сиси Кетч пессимисткой никак не назовешь, скорее уж наоборот. Сиси Кетч на РФМ в 15:55. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой РФМ.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.

0: Открылся еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: В Москве 4 часа дня на Retro FM. Впереди у нас Спроди, Александр Иванов и Pet Shop Boys.
1: Retro FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Северная Осетия и компания «Росагролизинг» подписали соглашение на площадке Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, благодаря сотрудничеству в республику поступит новая современная спецтехника, которую аграрии смогут взять в лизинг. Это позволит сельхозпроизводителям оптимизировать процессы и нарастить объемы производства. При этом Сергей Миняйло подчеркнул, что господдержка аграриев также будет продолжена. Все действующие меры помощи останутся в силе. Мин ЖКХ топлива и энергетики Северной Осетии проводит внеплановые проверки управляющих компаний. Мероприятие направлено на повышение качества управления многоквартирными домами и улучшение условий проживания. Специалисты изучают документы, необходимые для рассмотрения поступивших обращений, а также для оценки деятельности управляющих компаний. Особое внимание уделяется соблюдению лицензионных требований и обязательств перед собственниками жилья. В случае выявления нарушений применяются меры административного воздействия. В Дигаре два общественных пространства – сквер по улице Карла Маркса и тротуар по улице Тугоева – участвуют во всероссийском онлайн-голосовании. Их обновление создаст современную обстановку, а также обеспечит комфортное и безопасное передвижение пешеходов. Напомню, всего от республики на голосование представлено 67 объектов. Выбрать пространство для благоустройства можно на портале госуслуг до 12 июня. 28-летний житель Владикавказа стал жертвой мошенников. Как сообщает МВД по Северной Осетии, все началось с сообщения от девушки, которая предложила познакомиться. В переписке она рассказала, что вместе с братом занимается брокерством, сообщила о возможности быстрого заработка и убедила потерпевшего вложить деньги. Когда сумма перевода на банковскую карту собеседницы достигла почти 100 тысяч рублей, номер молодого человека заблокировали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Роберт Останин стал победителем чемпионата России по пулевой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили в Казани. Останин завоевал золотую медаль в упражнении «Малокалиберная винтовка», а также два серебра в упражнениях «Пневматическая винтовка стоя и лежа». Победа принесла спортсмену 13-й титул чемпиона страны. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 73 рубля 34 копейки. Курс евро 85 рублей 12 копеек. Это были новости на Retro FM.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: наверное, да, никуда от нее не деться, от непогоды. Иногда можно и нужно пересидеть. Но будем надеяться, что этим летом непогоды будет немного. А лучше, конечно, чтобы ее вообще не было. Ну, будем надеяться. Надеяться там никто не запрещает, правильно? 16-16. Столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро FM Dead Mame. Это и Владимир Высоцкий.
1: Программа с Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
8: Ретро-ФМ 70-е.
7: Ретро-ФМ 80-е.
8: Ретро-ФМ 90-е.
7: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
7: 12+.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.

0: Женщина — это звучит гордо, а также громко, иногда капризно. А вот здесь объединились сразу две женщины, причем, я вам больше скажу, даже сестры. Это сестры Мэй вот были у нас в половине пятого. Снова 7 на РТФМ. Игорь Акулов, день добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что кардинальных преобразований налоговой системы в ближайшее время не планируется. Все основные изменения уже приняты, корректировки возможны, но они будут касаться только точечных вопросов, например, борьбы с серыми схемами при уплате налогов. В частности, речь идет об импорте товаров из третьих стран через страны ЕАЭС. Здесь дополнительный потенциал оценивается примерно в 300 миллиардов рублей. До 1 июня была введена система подтверждения оплаты поставки товаров, и теперь эти средства начнут поступать в бюджет. На ПМФ подписано соглашение о запуске инвестиционной платформы «Космотехника» для поддержки проектов в ракетно-космической отрасли. Платформа объединит запрос государства, возможности институтов развития и частные инвестиции. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов отметил, что без современной космической инфраструктуры невозможен технологический рывок ни связи, ни в навигации, ни в мониторинге климата, ни в обороне. Полагаться только на бюджетное финансирование нельзя. Привлечение частного капитала – мировая практика, доказавшая свою эффективность. В мессенджере Max появится бесконтактная оплата через систему быстрых платежей в формате мини-приложения. Соответствующее соглашение также на ПМФ подписали платформа Max и национальная система платежных карт. Пользователь сможет оплачивать покупки через персональный QR-код в приложении. Доступ к сервису будет дополнительно защищен биометрией. Также можно будет привязать банковский счет для оплаты по лицу и получать льготы при совершении покупок. Всего к СБП уже подключено более 200 российских и иностранных банков. Компания «Бюро 1440» и федеральная пассажирская компания утвердили план внедрения высокоскоростного интернета в поездах дальнего следования. Доступ к спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки получат пассажиры порядка 400 составов. На первом этапе пройдут испытания абонентского терминала, разработанного специально для железнодорожного транспорта. Затем начнется опытная эксплуатация сервиса. ФПК рассчитывает на появление бесперебойного интернета во всех своих поездах в первом квартале 2028 года. И в ветеринарном центре имени Скрябина впервые в России родились суррогатные котята. Две девочки и три мальчика. Успешного результата специалистам удалось добиться со второго раза. Кошка Барбоси родила трех котят, а кошка Белка двух. Основная цель проекта – сохранение редких видов животных и клонирование. Сейчас в центре уже хранится генетический материал питомцев, которых привозят владельцы в надежде вернуть своих ушедших любимцев. Ранее в этом же центре впервые в стране провели эмбриотрансфер у собаки. Суррогатная мама лабрадор родила щенка, который теперь помогает людям с особенностями зрения. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля и 34 копейки, евро 85 рублей и 12 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Хиты, друзья, это вершина айсберга. А что под ним? Оказывается, субботний час можно провести не только с любимой музыкой, но и с информацией про эту музыку. С часу до двух дня теперь у нас есть программа «Югов», в которой Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку. Ставит всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. В эту субботу расскажет про Аббу. В общем, не пропустите программу «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с часу до двух дня.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе переменная облачность без осадков. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика». В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов – на сайте alaniacinema.ru.
4: Что объединяет всех людей?
5: Любовь.
4: Теплее.
5: Деньги.
4: Ну, тоже тепло.
5: Хорошая погода.
6: Ну, это буквально тепло.
5: А что именно?
4: Конечно, вкусно покушать.
1: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Знаете, как родилась эта песня? Роджеру Тейлору, композитору фильма «Горец», понравилась фраза «Вот такое волшебство», которую, собственно, в фильме произносил Кристофер Ламберт, и он решил написать песню именно с таким названием. Что получилось, собственно, услышали только что в исполнении Фредди Меркьюри и группы Queen. 16:55, столица. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами до завтра. Пока-пока.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Прошел специальный перформанс, вдохновленный полотнами знаменитого живописца Сезана. Посетителям предлагалось...
3: Сезана!
2: Посетители, да-да-да.
3: Я не могла сдержаться.
2: Да-да-да. Скажи 300. Вот, я тоже сейчас могу не сдержаться.
4: Я вижу твою улыбку, я...
3: Валерия, часики.
2: Да, абсолютно верно.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
7: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30...

0: Открывается еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: столице 17.00. Далее на Retro FM и Тайд Фэнси и Юрий Никулин с песней «Из бриллиантовой руки».
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

А дубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне. И от

0: Перефразируя известную поговорку, скажу, что женщины могут бесконечно смотреть на три вещи. На огонь, на воду и на открытый капот автомобиля. Да-да, говорят некоторые, даже таким вот нехитрым способом пытаются познакомиться с настоящим мужчиной, который, как истинный джентльмен, готов прийти на помощь истинной леди. И некоторые такие истории, как говорят, заканчиваются даже маршем Мендельсона. Ну, в худшем случае очередной мнимой поломкой автомобиля, что, в общем-то, тоже неплохо. Будет шанс попытать счастье еще раз. Сиси Кетч с нами на Ретро-ФМ. 17:15 по Москве впереди. В нашем эфире трио Джой, мелодии служебного романа и Денис Русос. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера в компании с любимыми артистами.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: Да все нормально.
8: Что?
7: Что?
8: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки.
2: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Денг 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Денг 500. Веди за собой.
1: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Денг. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х, круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: когда ваша, товарищи мужчины, дама, разговаривая сама с собой у зеркала, задумчиво скажет: «Если красота спасет мир, то вся надежда только на меня», не перебивайте ее, не перечьте, поддержите словом, делом, можно даже песней, как герой этой музыкальной истории группы Joy, воспевающий женскую красоту, ну, точнее, красоту одной отдельно взятой девушки. В общем, ваша дама вам только спасибо скажет, да и спасенный мир, разумеется, тоже. В Москве 17.30. Последние новости нам на Ретро-ФМ расскажет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую всем. Добрый вечер. Министр экономического развития Максим Решетников назвал текущую ситуацию на рынке труда в России сложной. Безработица находится на исторически минимальном уровне в 2,2%, но людей по многим направлениям не хватает. При этом, по его словам, официальная статистика не в полной мере отражает всю сложность, потому что в разных отраслях и регионах ситуация складывается по-разному. Что немаловажно, дефицит кадров – это ограничитель и индикатор для ЦБ при принятии решений о снижении ставок. Замминистра труда Дмитрий Платыгин призвал вузы учить студентов не только знаниям, но и навыкам, позволяющим гибко реагировать на изменения рынка труда. Скорость этих изменений будет только увеличиваться, а роль неформального образования, наставничества и самообразования станет более значимой. Уже сейчас технологии, включая искусственный интеллект, предоставляют широкие возможности для самостоятельного развития. Важно сделать выпускника востребованным и дать ему способности адаптироваться к меняющимся требованиям. Правительство с 1 сентября ужесточает контроль за работой операторов техосмотра, чтобы бороться с фиктивными диагностическими картами. Некоторые операторы загружают в информационную систему поддельные снимки машины и документы от экспертов. Теперь полиция сможет отключить увлеченного в фиктивном техосмотре оператора от системы и приостановить оформление карт до решения Российского союза автостраховщиков об аннулировании аккредитации. Самая высокая стоимость посуточной аренды жилья на морских курортах этим летом зафиксирована в калининградском поселке Янтарный – 10 100 рублей за сутки. На втором месте Зеленоградск – 9 100 рублей, на третьем – Ялта – 9 000 ровно. В пятерку также вошли Сириус и Геленджик. Дешевле всего снять жилье на Каспийском море, в Махачкале и Каспийске. Оба эти варианта подешевели относительно прошлого года на 10%. И в Бразилии арестовали 37-летнюю женщину, которая больше года выдавала себя за 12-летнюю девочку и жила в чужой семье. Мошенница пришла в церковь, рассказала, что сбежала от жестоких родителей, и семья приютила ее, поверив в ее историю. Она имитировала детское поведение, ела и пила из детской посуды, укрывалась любимым одеяльцем, а по ночам разыгрывала панические атаки. Приемная семья даже устроила праздник в честь ее 12-летия и хотела официально удочерить ее. Обман раскрыла родственник семьи, заподозрив неладное. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 73 рубля и 34 копейки, евро 85 рублей и 12 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Не у каждого американца получится выдать себя за ковбоя, а у этих ребят из Швеции получилось. Да как? 90-е плясали под их песни на дискотеках «Мама, не горюй», да и сейчас зажигаем, как только шанс представится. А узнать историю создания той или иной песни, вспомнить, как пришел успех к нашим любимым артистам, помогает программа «Ю». Каждую субботу с 13 до 14 часов мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает истории жизни тех, кто делал нашу любимую музыку, ставит всем известные хиты, а также уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14. Не пропустите!
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
3: Что объединяет всех людей?
4: Любовь?
3: Теплее.
4: Деньги?
3: Ну, тоже тепло.
4: Хорошая погода?
5: Ну, это буквально тепло.
4: А что именно?
3: Конечно, вкусно покушать.
6: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
7: Жаркие летние скидки до 70% в фирменных магазинах «Аскона». Кровати, матрасы, диваны и аксессуары для комфортного сна ждут вас на Ватаева 59 и Весенний 4. Телефон 333-409. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям. Томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34».
9: Счастье есть!
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение «Яндекс.Еда».
10: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: никогда не сдаваться и идти до конца, желают нам участники дуэта Modern Talking, в том числе, если речь идет и о борьбе с будничной хандрой или с какой другой хворью. Отличная летняя погода всем нам только в помощь. И, конечно же, отличная музыка, та, что звучит здесь для вас, друзья, на Retro FM. 17.55 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстринвест, Угроватил 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
12: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Пятница, 6 вечера. Далее на Ретро ФМ лучшие хиты Бонни М, Натальи Ветлицкой и Сандры.
1: Ретро ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Северная Осетия и компания «Росагролизинг» подписали соглашение на площадке Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, благодаря сотрудничеству в республику поступит новая современная спецтехника, которую аграрии смогут взять в лизинг. Это позволит сельхозпроизводителям оптимизировать процессы и нарастить объемы производства. При этом Сергей Миняйло подчеркнул, что господдержка аграриев также будет продолжена. Все действующие меры помощи останутся в силе. Мин ЖКХ топлива и энергетики Северной Осетии проводит внеплановые проверки управляющих компаний. Мероприятие направлено на повышение качества управления многоквартирными домами и улучшение условий проживания. Специалисты изучают документы, необходимые для рассмотрения поступивших обращений, а также для оценки деятельности управляющих компаний. Особое внимание уделяется соблюдению лицензионных требований и обязательств перед собственниками жилья. В случае выявления нарушений применяются меры административного воздействия. В Дигаре два общественных пространства – сквер по улице Карла Маркса и тротуар по улице Тугоева – участвуют во всероссийском онлайн-голосовании. Их обновление создаст современную обстановку, а также обеспечит комфортное и безопасное передвижение пешеходов. Напомню, всего от республики на голосование представлено 67 объектов. Выбрать пространство для благоустройства можно на портале госуслуг до 12 июня. 28-летний житель Владикавказа стал жертвой мошенников. Как сообщает МВД по Северной Осетии, все началось с сообщения от девушки, которая предложила познакомиться. В переписке она рассказала, что вместе с братом занимается брокерством, сообщила о возможности быстрого заработка и убедила потерпевшего вложить деньги. Когда сумма перевода на банковскую карту собеседницы достигла почти 100 тысяч рублей, номер молодого человека заблокировали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Роберт Останин стал победителем чемпионата России по пулевой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили в Казани. Останин завоевал золотую медаль в упражнении «Малокалиберная винтовка», а также два серебра в упражнениях «Пневматическая винтовка стоя и лежа». Победа принесла спортсмену 13-й титул чемпиона страны. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 73 рубля 34 копейки. Курс евро 85 рублей 12 копеек. Это были новости на Ретро ФМ.
1: Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: цепи трудно отрастить крылья за спиной. А если вам захотелось взлететь, подумайте, может, уже пришла пора брать отпуск. Начало лета на календаре как бы намекает. Валерий Леонтьев на Ретро-ФМ, далее Сергей Беликов, группа «Антик» и Крис Ви в нашем эфире 18.17 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, на этой неделе у меня в гостях иллюзионист Сергей Сафронов. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вамприлет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Да все бесплатно.
11: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
14: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
15: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
16: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
17: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
18: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: И вам, друзья, счастья и удачи в жизни. Музыка Ретро-ФМ и Сергей Беликов, в частности, настраивают всех на позитив. Половина седьмого в Москве. Новости на Ретро-ФМ. О последних событиях в стране и мире расскажет Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую всем. Добрый вечер. Министр финансов Антон Силуанов на Петербургском экономическом форуме заявил, что за последние три года реальные доходы россиян выросли более чем на 24%. По его словам, это главный результат проводимой финансовой и экономической политики. Вице-премьер Александр Новак ранее сообщал, что реальные зарплаты россиян выросли на 23,9%, а доходы населения на 26,1%, что стало максимальным ростом за последние 20 лет. Уровень бедности по итогам прошлого года снизился до исторического минимума 6,7%. В портале госуслуг появился новый функционал. Арбитражные управляющие могут получать выписки из госреестра о наличии транспорта у должников. Сервис заработал 26 мая. Его разработали МВД совместно с Росреестром и Минцифры. Это позволяет специалистам, назначенным судом для процедур банкротства, оперативно получать сведения без личного обращения в госавтоинспекцию. Онлайн-сервис минимизирует временные затраты и повышает эффективность их работы. За первую неделю поступило более 500 запросов на предоставление таких документов. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке России сейчас стабильно, а рост цен на большинстве АЗС не превышает уровень инфляции. Правительство вместе с Федеральной антимонопольной службой и Министерством энергетики продолжают внимательно следить за ситуацией. Ранее Росстат сообщал, что потребительские цены на бензин с 26 мая по 1 июня подскочили на 0,5%, а с начала года бензин подорожал почти на 4,5%. Минэкономразвитие работает над технологией заселения в отеле без ресепшн. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников на полях МЭФ. Сначала планируется тиражировать заселение через Messenger Max без предъявления паспорта, что уже отработано и закреплено нормативно. Следующий этап – полностью автоматизированное заселение. Гость приезжает ночью, вводит код, сканирует биометрию у специального аппарата и получает код от номера. И дети-иностранцы на интерактивных занятиях в Международном детском центре «Артек» создали аккаунты российских писателей в соцсетях. Участники программы представили, как выглядели бы их страницы, какие аватарки они выбрали, что написали в статусе, на кого подписались бы. Например, Пушкину предложили поставить в статус фразу «Вдохновение вдохновляет любить осень». Чехова описали шуточной формулировкой «Садоводник-огородник», а для Толстого захотели оформить подписку на сервис кратких содержаний. И о валюте на завтра: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек. Это пока что все. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Если острова снятся, на них надо побывать. На первых порах можно мысленно, хотя бы в мечтах. Мечты ведь, как известно, рано или поздно сбываются. В общем, там пойдет все как по маслу, друзья. Примерно с такой же легкостью, как каждое буднее утро, мы с вами просыпаемся вместе с первой сменой на Ретро-ФМ. С понедельника по пятницу для вас в нашем эфире игры с крутыми призами, свежие новости, темы для обсуждения всей страной, отличное настроение и, конечно же, ваша любимая музыка. Музыка последних десятилетий. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина смогут разбудить любого. Так что не проспите первую смену завтра с 7 до 11 здесь, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 3 по 9 июня. Молоко пастеризованное «Кубанская буренка». 2,5% жирности. 1,4 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на «Магнит».
3: Кинотеатру «Алания Синема» 7 лет. В честь этого объявляется большой розыгрыш призов. С 16 мая по 2 июля. При посещении кинотеатра вы можете стать участником акции. Информация о розыгрыше, сроках, месте и порядке получения призов на сайте alaniasinema.com.
4: Что объединяет всех людей?
5: Любовь.
4: Теплее.
5: Деньги.
4: Ну, тоже тепло.
5: Хорошая погода.
6: Ну, это буквально тепло.
5: А что именно?
4: Конечно, вкусно покушать.
1: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Кто из нас не хочет оставаться молодым как можно дольше? А то и всегда, как герой этой песни, например. Но пока что не придумали ученые эликсир молодости, поэтому ничего не остается, как просто жить и стараться получать от жизни удовольствие, независимо от возраста. Кстати, как пошутил однажды известный кинорежиссер Вуди Аллен, уже перешагнувший 90-летний барьер, вы можете прожить до 100 лет, если откажетесь от всего, что заставляет вас хотеть дожить до 100 лет. Может, кто-то и решит проверить это на себе экспериментальным путем, ведь в каждой шутке, как известно, лишь доля шутки. Вы слушаете Ретро-ФМ, 18.55, столица.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: Открывается еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
3: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван Антарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК Арктика.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

Музыка имеет обыкновение не только помогать нам мечтать. Некоторых она заставляет на время почувствовать себя центром вселенной. А еще музыка потихоньку сводит нас с ума. В хорошем смысле слова. Как в этой истории дуэта «Атаман». Она это может. Лучшая музыка последних десятилетий.

0: та, что звучит у нас здесь, на Ретро-ФМ. 19.15, время московское. Далее в нашем эфире Сандра, группа Ума Турман и Бонни М. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего музыкального вечера всем.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете «Абба». Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут «Али-Баба» и «Баба», узнаете уже в эту субботу в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Хочу. Берег включает «хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсика.
8: Но полезных.
5: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
9: А вот торговый «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва. Улица Средняя Перекопская, дом 28, строение 4.
10: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
11: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта с тарифом детский, соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
12: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
14: А поехали всей семьей!
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года.
16: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.

0: Как и героиня этой песни Сандры, скоро и мы с вами узнаем, ну или вспомним, каково это оказаться в самом эпицентре ночи. Уверен, многие при этом даже ничего не почувствуют. Когда спишь без задних ног, на внешние раздражители уже не реагируешь. Игорь Акулов оперативно реагирует на изменения в информационной повестке четверга, 7:30. В Москве самое время послушать новости на Ретро-ФМ.
1: Всем добрый вечер. В Госдуме предложили запретить вузам отказывать студенту в допуске к защите диплома только на основании проверки в системе антиплагиат и без проведения содержательной экспертизы. Депутаты считают, что результат автоматической проверки не может быть единственным основанием для отклонения работы. Содержательная экспертиза должна включать анализ отчета, проверку спорных фрагментов, оценку корректности цитирования и заключение научного руководителя. На ПМФ заявили, что каждый рубль, вложенный в платные дороги, приносит 3 рубля роста ВВП на горизонте в течение 50 лет. Вокруг транспортных артерий развивается инфраструктура, жилая и коммерческая застройка, логистические хабы, промышленность. Для оптимального развития инфраструктуры в России необходимы ежегодные вложения около 10-13 триллионов рублей, поэтому активно привлекаются, в том числе и внебюджетные инвестиции. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел телефонные переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Разговор состоялся вчера, стороны обсудили постоянный диалог, причем американская сторона, по словам Дмитриева, выражает готовность способствовать мирному регулированию и транслирует Киеву необходимость отказа от конфронтации. Ключевой темой стало экономическое взаимодействие. Москва и Вашингтон рассматривают возможность реализации совместных проектов и взаимных инвестиций. Вице-премьер Дмитрий Григоренко на ПМФ сообщил, что почти 30 миллионов россиян оформили самозапреты на кредиты, а более 1,8 миллиона на сим-карты. Инструменты самозащиты от онлайн-преступников, по его словам, максимально востребованы у граждан. В рамках нового комплекса мер также появится возможность оформить самозапрет на звонки из-за рубежа. И Банк России завтра выпустит в обращение памятную монету номиналом 10 рублей «Чувашская республика» серии Российской Федерации. Ее тираж составит всего 1 миллион экземпляров. Монета имеет комбинированную конструкцию, диск и внешнее кольцо диаметр 20 миллиметров. На аверсе лавровые дубовые ветви, обозначение номинала с защитным элементом. На реверсе герб Чувашской республики. Монета является законным средством наличного платежа и обязательно к приему по номиналу. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 74 рубля и 30 копеек, евро 86 рублей и 37 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслуживают?

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбавляю.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Как известно, гостям мы радуемся дважды, когда они приходят и когда уходят. Впрочем, есть такие люди, отпускать которых совсем не хочется. Герой этой песни группы Aerosmith подтвердит, как и слушатели нашей радиостанции, которые каждое воскресенье в 13:00 с нескрываемым интересом слушают на ретро-ФМ-шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на вопросы, которые присылаете вы, друзья. Самые активные наши слушатели. Если дорогой гость отвечает неверно, то теряет деньги, а вы можете заработать приличную сумму. Оставляйте свои вопросы на нашем сайте retrofm.ru, а в первое летнее воскресенье ожидайте в шоу «Дорогие гости» визит иллюзиониста, актера, сценариста и телеведущего Сергея Сафронова. Не пропустите, включайте RetroFM в 13:00. В это воскресенье скучно не будет.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 11 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха 22-24 градуса тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Время подарков в Арктике. При покупке телевизора по выгодной цене дарим до 25 тысяч бонусных рублей. Подарки в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: Что объединяет всех людей?
4: Любовь.
3: Теплее.
4: Деньги.
3: Ну, тоже тепло.
4: Хорошая погода.
5: Ну, это буквально тепло.
4: А что именно?
3: Конечно, вкусно покушать.
1: А сделать это можно в ресторане «Крой». Сочное блюдо национальной кухни и не только. Доставка еды для всех случаев жизни. Семейное застолье, офисное мероприятие или просто заказать для себя аппетитный обед. Ресторан «Крой». Вкусно до безумия. Телефон доставки 700-300. Легко запомнить. 700-300.
6: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 77-03-03.

0: и кухни, посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ, 54 11 00.

0: Самолет — это не просто машина, а для кого-то настоящая мечта, поднявшаяся в небо, обладающая мощным двигателем и несущая тебя, скажем, в отпуск на море со скоростью 800 км в час. Когда-то чудо техники, а ныне обыденное дело, хоть и довольно дорогое, которое воспевает Modern Talking на Red FM в 19:55 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю приятного вечера в компании с любимыми артистами.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Прошел специальный перформанс, вдохновленный полотнами знаменитого живописца Сезана. Посетителям предлагалось...
3: Сезана!
2: Посетителям...
3: Прости, я не могла сдержаться.
2: Да-да-да. Скажи 300. Вот, я тоже сейчас могу не сдержаться.
4: Я вижу твою улыбку, я...
3: Валерия, часики.
2: Абсолютно верно.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро FM.
5: Реклама. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Чтобы соседи не мешали вашему счастью, купите кровать с матрасом в «Асконе». Весенняя 4, Ватаева 59.
7: Спасибо, любимый.
8: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады «Асса». Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. «Асса» восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. «Асса».
9: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72. За заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
11: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
11: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
11: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
11: Кафе «Юг-34». Счастье есть. Джанаева, 34.
12: Доставка 8-999-844-34-34.
11: Или через приложение «Яндекс.Еда».
13: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Антарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: В Москве 8 вечера. В начале нового часа будем подпевать на Ретро FM Патрисия Касс, Виктору Цою и Сиси Кетч.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Северная Осетия и компания «Росагролизинг» подписали соглашение на площадке Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, благодаря сотрудничеству в республику поступит новая современная спецтехника, которую аграрии смогут взять в лизинг. Это позволит сельхозпроизводителям оптимизировать процессы и нарастить объемы производства. При этом Сергей Миняйло подчеркнул, что господдержка аграриев также будет продолжена. Все действующие меры помощи останутся в силе. Мин ЖКХ топлива и энергетики Северной Осетии проводит внеплановые проверки управляющих компаний. Мероприятие направлено на повышение качества управления многоквартирными домами и улучшение условий проживания. Специалисты изучают документы, необходимые для рассмотрения поступивших обращений, а также для оценки деятельности управляющих компаний. Особое внимание уделяется соблюдению лицензионных требований и обязательств перед собственниками жилья. В случае выявления нарушений применяются меры административного воздействия. В Дигаре два общественных пространства, сквер по улице Карла Маркса и тротуар по улице Тугоева, участвуют во всероссийском онлайн-голосовании. Их обновление создаст современную обстановку, а также обеспечит комфортное и безопасное передвижение пешеходов. Напомню, всего от республики на голосование представлено 67 объектов. Выбрать пространство для благоустройства можно на портале госуслуг до 12 июня. 28-летний житель Владикавказа стал жертвой мошенников. Как сообщает МВД по Северной Осетии, все началось с сообщения от девушки, которая предложила познакомиться. В переписке она рассказала, что вместе с братом занимается брокерством, сообщила о возможности быстрого заработка и убедила потерпевшего вложить деньги. Когда сумма перевода на банковскую карту собеседницы достигла почти 100 тысяч рублей, номер молодого человека заблокировали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Роберт Останин стал победителем чемпионата России по пулевой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили в Казани. Останин завоевал золотую медаль в упражнении «Малокалиберная винтовка», а также два серебра в упражнениях «Пневматическая винтовка стоя и лежа». Победа принесла спортсмену 13-й титул чемпиона страны. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 73 рубля 34 копейки. Курс евро 85 рублей 12 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Не буду робеть, сделаю, обещаю. Ну и чем дальше в лето, тем, в принципе, становится веселее. Друзья, уж под такую музыку и подавно. Наталья Гулькина и группа «Звезды» на Ретро-ФМ. Запасаемся попкорном, далее будем подпевать концерт.

0: Константину Никольскому и Ингрид. В Москве 15 минут 9. Меня зовут Олег Орлов. Желаю всем приятного музыкального вечера.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: Если бы большинство музыкантов не были бы столь же ранимы в душе, сколь и талантливы, представьте, скольких замечательных песен не досчиталась бы наша музыкальная коллекция. Законное место, в которой занимают и лучшие песни Константина Никольского. В столице половина девятого. С итоговым на сегодня выпуском новостей приветствуем в студии RetroFM Игоря Акулова. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о полной приостановке свободной продажи бензина в республике на ближайшие несколько дней. За наличный расчет топлива продавать не будут, а по ранее приобретенным талонам можно получить не более 20 литров в одни руки. Коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт обеспечены топливом в полной мере. На каждой АЗС будут дежурить сотрудники власти, чтобы фиксировать номера автомобилей, заправляющихся по талонам. Ограничения ввели из-за логистических сложностей. Возможности бесконтактной оплаты для владельцев айфонов России становится больше. Теперь такую опцию запустил ВТБ. Сервис работает через Bluetooth на базе технологии Волна от НСПК и позволяет платить клиентам привычным прикладыванием телефона к терминалу. О запуске сервиса объявили в рамках ПМФ-2026. Оплата проходит даже если на телефоне нет интернета, а бонусы и рубли начисляются так же, как при покупках картой. Сервис уже работает на терминалах банка, и их число будет постепенно расти. В прошлом году в России выявили более 8 тысяч несанкционированных свалок. Об этом сообщил министр природных ресурсов Александр Козлов. Размеры объектов варьируются от небольших навалов до крупных полигонов. Лидерами по числу свалок стали Краснодарский край и Оренбургская область. Государство оказывает поддержку в ликвидации крупных объектов, представляющих угрозу здоровью людей. Например, на полигоне Красный Бор в Ленинградской области, где десятилетиями складировались промышленные отходы, отходы изолировали от залива и создали мощности для их утилизации. Русский язык поднялся на 4-е место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков, сообщили эксперты Института Пушкина. Исследование проводилось по 5 параметрам, включая распространенность языка, присутствие в цифровой среде и количество публикаций в международных научных базах данных. Русский язык уступал только английскому, испанскому, французскому и китайскому, поднявшись с 5-го места. Институт Пушкина ежегодно оценивает динамику распространения русского языка, в том числе и за рубежом. И российская теннисистка Мира Андреева впервые в карьере вышла в финал престижного турнира «Большого шлема» Ролан Гаррос, обыграв украинку Марту Костюк в полуфинале со счетом 6-1, 6-3. Встреча продолжалась 1 час и 16 минут. 19-летняя россиянка, это первая ракетка России и 8-я в рейтинге WTA, поспорит за титул с полькой Майей Хвалинской. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 74 рубля и 30 копеек. Евро 86 рублей и 27 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Знаменитая «Шизгада» – песня, ставшая культовой, знаковой, гимном и школой для целого поколения гитаристов-самоучек не только в нашей стране, но и по всему миру. А какая интересная история у этого хита, которую, уверен, нам обязательно когда-нибудь поведает Юрий Гурьянов в своей программе «Ю», в которой он рассказывает о том, как зажигались звезды, музыкальные звезды, и как создавались их лучшие хиты. Каждую субботу с 13 до 14 часов историю успеха больших музыкантов, суперзвезд, слушаем всем известные песни, а также уникальные и малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14 часов. Не пропустите!
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сеть АЗС «Сармат» всегда радует качеством топлива. Но это не все. С 1 мая до 31 июля заправь от 30

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
5: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора, долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстроинвесту Гроватил 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: специально для всех влюбленных. Especially for you. Музыкальный привет от Кали Минога, Джейсона Донована на финиш этого часа. И в преддверии трех танцевальных часов. В Москве без 5:09 наступает время тех, кто влюблен в лучшие танцевальные хиты последних десятилетий. С 21:00 и до полуночи отдохнем на вечеринке Retro FM. Встречайте буквально через несколько минут в этой студии Тимура Соколова. Ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличного летнего настроения и прощаюсь с вами до завтра.
1: Реклама.
2: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение Яндекс.Еда.
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Летящей походкой мы врываемся на танцпол и в ближайшие 3 часа будем разносить его под лучшие диско-хиты, проверенные временем. Впереди Дема, Бунеем и Живаго, еще Мэйвуд, Юрий Шатунов, Шер. Меня зовут Тимур Скалов. Всем привет, всем хорошего танцевального вечера.
1: Реклама.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

0: Парни, ловите бесплатный совет. Если вам попалась неприступная девушка, приглашайте ее на вечеринку Retro FM и поверьте мне, на нашем танцполе ее сердце растает, и она позволит вам проводить себя до дома. Ну, а дальше, как говорится, дело техники. Арабески, Мираж и Лос Лобос продолжит наш танцевальный мегамикс. Это вечеринка Retro FM. Через пару минут вернемся к танцам.
1: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Хановасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэйчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
3: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

can't fall away from me, что в переводе означает «не ускользай от меня», как ускользнул от нас первый час жаркой вечеринки Retro FM. Скользить на танцполе, выдавая танцевальный пируэт, продолжим в новом музыкальном часе. Ну а пока можете попить водички.

0: Это из Seventeen, который напоминает, что для того, чтобы было все alright, надо не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать. Желательно это делать активно, задействуя при этом все части тела. Ну, я думаю, что намек мы его уловили, и уже вовсю танцуйте вместе с нами на вечеринке Retro FM. Потому что у нас здесь really all right. Далее компанию нам составят Крис Кельман и Татьяна Овсиенко, а еще Чингис Хан и группа Абба. Меня зовут Тимур Скалов. Всем привет. Отдыхаю вместе с вами.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарном шведском квартете Абба. Как все начиналось, как рождались знаменитые хиты, и при чем тут Али-Баба и Баба, узнаете уже в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

Этот трек в очередной раз подтверждает, что лучше отдыха в конце дня, чем на вечеринке Retro FM, вам не найти. Так что танцуйте вместе с нами и зажигайте под лучшие танцевальные хиты, проверенные временем. Всемирно известная «Байландо» только что от «Паразисио». Ну а далее просто бомбическое завершение часа. В живом миксе будут все. От Луиса Фонси до Дэдди Янки, от команды «Рапшен» до группы «Звери», ну и «Фалько». Обозначится работой «Rock Me Amadeus» через пару минут.

Для всех, кто любит помедленнее, Луис Фонси и Дэдди Янки с главным своим хитом «Деспасито», что как раз-таки переводится как «помедленнее», ну или «не спеша». Не торопимся и мы с вами. Впереди у нас еще целый час жаркого танцевального вечера, так что отдыхаем хорошо и зажигаем на все стороны.

«Кто как танцует, тот так и любит», сказала мне однажды моя хорошая знакомая, хотя, на мой взгляд, все это дело вкуса. Но на всякий случай танцевать будем горячо и зажигательно. 23.17 уже в столице, вечеринка RetroFM в самом разгаре. Далее с нами Андрей Губин, группа Snap, команда Shaft, «Руки вверх» и диджей Sesh. Суперхитом про Эквадор. Меня зовут Тимур Соколов, кручу тут, верчу, и все это делаю только для вас, друзья. Живой мегамикс танцевальной музыки продолжится через пару минут. Никуда не уходите.

Вот если бы сегодня была пятница, то можно было бы и до утра танцевать, веселиться и не переживать, что завтра на работу. А завтра на работу, поэтому сегодня танцы строго по регламенту. До полуночи, как и было заявлено ранее. Рики Повери, Леонид Агутин и Лу Бега. Далее в живом уникальном миксе. Продолжаем танцевать. 20 минут у нас еще.

Вулеву данце. Если соизволите танцевать, то добро пожаловать каждый день на вечеринку Retro FM с 21 до полуночи, 3 часа. Безудержных танцев от лучшей дискотечной хиты вам гарантированы. Ну а на сегодня все. Продолжение вечеринки завтра, куда мы с вами прямо сейчас отправляемся.

Я мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: Да, этот голос не перепутаешь ни с каким другим. Певица, ставшая одним из главных, наверное, символов французской эстрады, при этом, представьте себе, не имеющая никакого музыкального образования, что, однако, не помешало ей стать такой же популярной, как Эдит Пиаф, к примеру. Патрисия Кас на Ретро-ФМ. Далее еще одна не менее великая женщина, Глория Гейнер, совсем скоро. Ну, а из мужчин будут «Руки вверх» и Крис Ри.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы.

0: натуральный триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.

0: вот она, песня, которая занимает в моем личном плейлисте второе место, потому что первое у группы... А вот не буду говорить, в какой... Когда она заиграет, тогда и скажу. Пока Дюран-Дюран с суперхитом «Come on Down». Ну а далее на Ретро-ФМ Виктор Салтыков и его «Кони в яблоках», которые унесут нас в эту прекрасную летнюю ночь.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Кото Кутуньо на Ретро-ФМ. Песня посвящается всем, кто влюблен. И на Марати, в переводе с итальянского, влюблены. Ну и всем, кто сейчас находится в плену этого состояния, желаю пребывать в нем максимально долго, а лучше всегда.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Лория – это имя, да, будет вам известно, в переводе означает «слава», которую и завоевал благодаря этой песне итальянский певец Умберто Доцци. Вот такая символичная история на Retro FM в час 17 по Москве. Далее из известных имен Гаррет Гейтс и Стинг, а из известных групп – кино, «Салваш», «Веселые ребята» и «Биджиз». Собственно, неизвестных у нас нет.

Но это, пожалуй, единственная трагедия в мире, под которую хочется не плакать, а танцевать. Bee Gees Tragedy на Retro FM в час 43 по московскому времени. Далее у нас на горизонте статус-кво и группа Roxette. Меня зовут Тимур Соколов. Всем желаю доброй ночи.

У нас тоже иногда, как в армии, пост дал, пост принял. Илья Глебов совсем скоро примет эстафету. Ему и вам доброй ночи. Ну, а я, Тимур Соколов, прощаюсь. Говорю пока.

Come True, говорит Кали Минок. И, собственно говоря, как в календарь глядит. Ну, потому что от этих самых выходных никуда не деться. 2.17 в столице, пятница на календаре. Это значит, что совершенно запросто мы перемахнем в выходные уже буквально в конце этого дня. Через пару минут на Ретро ФМ Бонием Катя Лели, Белинда Карлайл. Меня зовут Илья Глебов. Пусть Holiday Come True, действительно. Пусть все сбудется лучшим образом.

0: Это Крис Ри, и его это самое грустное кафе, ну или голубое кафе, как кому больше нравится. Мне больше нравится такое кафе, которое не голубое, не грустное. Прям то, что нужно. Через пару минут Modern Talking, группа Kiss и Ласковый май на Retro FM. 2:42 в столице.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

классический, я бы сказал, базовый подход. Не хочешь ли, дорогая моя, провести вечерок вместе со мной? Ну что, собственно говоря, просто и конкретно. 2.56 в столице, это Modern Talking, и эти самые заходы можно будет опробовать буквально вечером в пятницу. А у нас сейчас прям ночь при ночь или утро при утро пятницы. Мы при этом продолжаем слушать любимую музыку на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.